Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Рекорд. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
0: Не оферта. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре Диалог Авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
1: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
2: 4 июля в 12.00 в «Экспокар» на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели «Тенет Т4Л». Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в «Экспокар» на Первой Азинской 7 4 июля 2026 года в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в «Экспокар» на Первой Азинской 7. Подробности в автосалоне «Экспокар». 0+. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
4: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
0: Не оферта.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS-35, UNI-S и CS-75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
7: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Силиком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Силиком».
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
10: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Раперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Всем доброе утро и здравствуйте, у нас 7.00 и пятница, вейкаперы на рекорде.
3: Привет, друзья, всех поздравляю с окончанием рабочей недели, 26 июня.
4: Всем прекрасного начала дня.
2: Два гороскопа впереди, еда за 10 минут тоже, но не за 10 на самом деле. И игрушка сегодня с девчонками у нас, техноблок от Фила, с ним же созвонимся, горячие новости, все это впереди. Как обычно, начинаем с рубрики «Есть повод», что там сегодня актуально.
3: Сегодня, ребят, праздник выпускников школ, все, наконец-то сданы все экзамены, наконец-то можно отдыхать, выдыхать и поступать. 26 июня. Завтра у нас, кстати, в Питере Алые паруса.
2: Ага, можно в город не убираться, я понял. День рождения зубной щетки сегодня. 246 лет, как придумано эта штука. До этого палочка, наверное, была. Как в мультике обезьяны чистили. Я видел.
4: Ветер.
3: Пальчиком.
2: Да. Да, день блаженства сегодня. Ну, нужно поблаженствовать, как
3: день
2: минимум.
3: День теней на стене.
2: Ой, замечательно.
3: Театр теней, красиво же бывает, да? Там собачки, кошечки, бабки, детки.
2: Международный день розового вина. Но здесь так красиво, я перестаю дышать, честно
4: сказать.
3: Зачем вы накидываете идеи на вечер пятницы?
4: Ой, эти идеи без нас там уже.
2: Так, день врача-нарколога сегодня. Замечательный тоже праздник.
4: Как они подряд-то встали.
2: Но нам нужно что-то для рубрики «Я в эфире».
3: Какой вы выпускник?
4: Какая вы зубная щетка?
3: Какая вы выпускница?
2: Боюсь, мы придем к одному.
3: Не, а так нельзя. Как ты подумал?
2: А ты что, как это? Тогда не будет выпускного.
3: Ну, есть ботаник, есть в классе стукач, есть красотка, есть в классе... Это, кого булят? Да много кто есть
4: классе,
3: в школе.
4: В классе по-любому должна быть какая-нибудь крыса, которую все ненавидят.
2: Ну, как хотите, давайте попробуем. Кто вы из школы, какой вы выпускник сегодня? Именно ученик, вот кого мы касаемся. Голосовым запишите в чат мобильного приложения рекорда. Вейкаперы, погнали!
1: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 26 июня прямо сейчас.
2: Овны, сегодня в вашем доме могут произойти большие перемены, но их не случится, если вы не поучаствуете в процессе.
3: Тельцы, то, что вы спланируете на небольшой срок сегодня, простоит на века.
1: А близнецы, сегодня мысли ваши могут оказаться несколько сумбурны, чувства растрепаны, настроение переменчиво.
2: Раки, постарайтесь никому сегодня не демонстрировать степень своей уязвимости.
3: Львы, сегодня вам может потребоваться эмоциональная разрядка.
1: А девы, сегодня вы не будете страдать излишним терпением.
2: Весы, то, что вы сегодня склонны считать проблемами, таковыми явно не являются.
3: Скорпионы, сегодня вы можете целый день провести в раздумьях, как получше выполнить поставленную задачу.
1: Стрельцы, сегодня вам следует очень внимательно выслушать мнение каждого из заинтересованных лиц.
2: Козероги, веселенький, кажется, будет денек, особенно для тех, кто вас окружает.
3: Водолеи, вы нуждаетесь в некотором количестве перемен.
1: Рыбы, не стоит приходить туда, где вам не будут рады, ну, по крайней мере, сегодня. Всем хорошего дня, друзья.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. 4 июля в 12.00 в Экспокар на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Первой Азинской 7 4 июля 2026 года в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской 7. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
5: Внимание, внимание! Огромное!

0: Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
1: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
1: Не оферта.
3: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с цирконьевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
6: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608, 12+.
7: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Вейкаперы. Праздник выпускников школ, мы ждем от вас голосовые сообщения. Какой вы ученик, да?
1: Кем вы себя выпускник.
0: Ощущаете, да, этим утром записывайте, скоро будем слушать в прямом эфире. А пока к актуальному, каждый второй россиянин, оказывается, скрывает от начальства просмотр коротких видео на работе. Да, опрос, это опрос был, который показал, что большинство сотрудников регулярно листают короткие ролики в течение рабочего дня, но предпочитают делать это незаметно для коллег и руководства. Вот что интересно.
2: Потому что жадничают этими видосиками от начальства, мол, он не должен видеть их.
1: Да потому что давно, я вам говорю, четырехдневная рабочая неделя, все будут успевать, и не будет времени хватать на вот это листание. Плюс вопросики, как они туда залезают? Это же сейчас недоступно. Возможно, сам работодатель помогает им туда залезть.
2: Получается, тебе нужен целый день на рилсике?
0: Да все знают, как туда залезть. Это ничего нового здесь.
1: Ну, работа либо помогает, либо как бы блокирует.
0: В общем, чаще всего видео включают во время обеденного перерыва. Ну, логично, там можно. Перед сложными задачами или ближе к концу дня. Вот, когда уже устали, хочется расслабиться.
2: Причем это видосики, как выполнить эту сложную задачу. Быстренько там забудут.
0: При этом, что интересно, исследование не закончилось. Отношение к такой привычке оказалось неоднозначным. Одни говорят, что ролики помогают отвлечься и поднять настроение. Другие признаются, что после просмотра испытывают чувство вины за потерянное время. Ну, ё-моё! Как так?
1: А как договориться-то? Мне кажется, вообще ничего плохого. Человек настраивается на нужный лад, смотрит там, ну, 15 минут в начале рабочего дня. Это настройка, а в конце такой выход из делов.
2: Полностью согласен, только если ты не хирург.
0: А как, собственно, сделать операцию?
2: Разрезы, погнали!
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Землетрясение магнитудой 7,5 баллов стало сильнейшим в Венесуэле более чем за 120 лет. За ним последовал еще один мощный подземный толчок магнитудой 7,2. По данным Associated Press, жертвами стихии стали не менее 164 человек. Около 1000 пострадали. Спасатели продолжают разбор завалов. Из российского App Store исчезли все основные приложения ВК, включая саму сеть, а также ВК-видео, ВК-музыку и ВК-мессенджер, Дзен и Одноклассники. В компании заявили, что Apple удалила сервисы без предупреждения. В Крыму сократят количество поездов в Таврии, ежедневно следующих на полуостров и обратно. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Решение принято оперативным штабом республики. Ранее власти Крыма приостановили до конца лета прием детей в лагеря, а также ограничили продажу топлива на АЗС. Сейчас бензин отпускают только транспорту государственных служб. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия», «Портал», три иностранных артиста, Ронский Спид, Ален Водс, Рэм, а также звезды российской транс-музыки. 16 октября, Москва, Вики Стадиум, 7 ноября, Санкт-Петербург, Temple of Dear, «Трансмиссия», «Портал», 18+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
5: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Самое время для ваших голосовых сообщений. Друзья, ну что, выпускные у нас сегодня. Выпускников поздравляем. И вы, конечно, голосовые свои давайте-ка рассказывайте нам. С Юлии начнем.
1: Доброе утро, вейкаперы. Я сегодня двоечник на задней партии. Ничего не хочу делать.
0: Зато в футбол круто играешь. Это когда приходит физрук, и вот те самые парни, когда говорят, так, мы играем против четвертой школы, и те парни поднимаются и защищают честь школы.
2: Тот самый один из двух крепеньких.
0: Да-да-да, они всегда на благо школы работают. Так, Елена, поехали.
3: Доброе утро, страна. Доброе утро, сладкоежка, нежный рыжик и моя любимая крошечка. А я, наверное, сегодня та самая девочка с двумя косичками и короткой юбочкой со скромно потупленными глазками.
0: Ну так вот, ребят.
4: Ленка, кореглазка.
2: Слушайте, мы же как в Гарри Поттере. Помните, там был Сахат и Лунатик, и мы замышляем только шалость.
0: Я думал, ты скажешь Гермиона, Рон и Гарри Поттер. Выберешь кого-то получше из этого.
2: Нет, ну там же прозвище было у отца Гарри Поттера, Сириуса, не Снейпа, Блэка.
0: Ладно, в общем, какие-то герои Гарри Поттера. А Денис?
5: Доброе утро, страна, вейкаперы. Я сегодня та дрянная девчонка-выпускница, которая сегодня точно не придет утром домой. Настроение просто шикарное, погода восхитительная. Не работать бы, а так ничего. Всем хорошего дня, друзья.
0: А я вам про что говорил?
4: А мне нравится эта девчонка, а я с ней, в общем, тоже с утра у меня в ручках босоножки.
0: А да я вам говорил, куда скатимся.
2: Вы неправильно поняли, он же сказал, не работать бы. То есть та самая выпускница, которая утром поехала на работу.
0: А
2: на завод.
0: Та выпускница, которая уже начала записывать короткие видосы. И у нее все в жизни будет хорошо. В Дубае. Александр.
6: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Я вот сегодня такой выпускник. Выпускник очкарик. Попки шарик. И хочу сказать. Грушкина Кристина Денисовна, давай вставай. Тебе пора на экзамены.
4: Это дочь или жена?
0: Там было дополнение еще. Быстро вставай. Там был приказ. Вот, если
4: ну, я
0: что.
4: Послушалась. Это прям командный голос.
2: Зато мы знаем, кто украшал зал шариками.
7: Вейкаперы. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.

0: Строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.
15: Record Dance Radio.
8: Record Dance Radio. Record
15: Dance.

0: Вейкаперы представляют «Еда за 10 минут».
1: Доброго всем утречка! Шеф Газарян, как и каждую пятницу, с вами и очередным рецептом блюда вкусного и быстрого в приготовлении. И, как я уже говорил в ближайших эфирах, мы говорим о быстрых, сытных и энергосодержащих блюдах для бодрых летних историй с наименьшей затратой времени. И сегодня очередь сытных тортилей с фаршем на сковороде за 10 минут. Вариант сытного завтрака, бодрого обеда или быстрого ужина. Сочетание ингредиентов – мясо, томатный соус, помидоры, огурец и зелень – напоминает бургер. Только это блюдо намного легче, потому что в нем нет пышной булочки. Итак, что же нам нужно для приготовления? Мясной фарш 200 грамм, соль по вкусу, молотый черный перец по вкусу, тортильи 2 штучки, растительное масло для жарки, плавленый сыр ломтиками 4 штучки, майонез 1 столовая ложка, кетчуп 1 столовая ложка, дижонская горчица 0,5 чайной ложки, салатные листья по вкусу, свежий помидор 1 и маринованный или свежий огурец 1-2 штучки. Начнем же. Во-первых, смешайте фарш с солью и перцем. Можно добавить немного мелко нарезанного лука. После смажьте каждую тортилью фаршем. Распределять мясо удобнее всего будет вилкой. Далее разогрейте в сковороде масло, выложите тортилью фаршем вниз и обжаривайте около 5 минут на среднем огне. Затем переверните, положите сверху 2 ломтика сыра и оставьте под крышкой ненадолго, чтобы сыр расплавился. Вместо плавленного сыра можно взять обычный и нарезать или натереть на терке прямо над сковородой. Таким же образом пожарьте вторую тортилью с фаршем. Дальше на фарш сверху разложите листья салата, ломтики овощей и полейте соусом, для приготовления которого смешайте майонез, кетчуп и горчицу. Ну и в конце сверните тортилью с фаршем пополам, чтобы начинка оказалась внутри. Все, можно есть. И, кстати, вы можете использовать любые соусы, которые вам нравятся. Да и вообще добавлять ингредиенты по собственному вкусу. Ну а я желаю вам приятного аппетита и нескучных теплых выходных. Услышимся через неделю, где бы вы ни были. Ведь радио можно слушать где угодно. Пока-пока.
0: Еда за 10 минут. Каждую пятницу в Вейкаперах на рекорде.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 8 утра у нас ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. И сегодня мы с девочками играем. Поэтому, девчонки, мобильное приложение Рекорда установите наперед, чтобы знать, что нужно делать через минут 10.
3: Вот завидую я девчонкам по пятницам. Постоянно к ним кто-то подкатывает.
2: Ну, так,
3: я
2: конечно.
3: Тоже хочу участвовать. Как мне участвовать?
2: 8 марта жди. Там сыграем в эту игру с тобой. Давай так.
3: Ну ты вообще замахнулся. 8 марта. Весна только закончилась. Почти год.
2: Жди Новый год тогда.
4: Подожди, а разве ты не должна быть по ту сторону тогда радиоэфира?
3: А не кажется, что я могу подкатить к пацанам? А? Мы не можем поломать правила.
4: Ну,
3: я, могу и подкатить, и не подкатить,
4: Мы давно общаемся, ты не сможешь подкатить.
3: Смогу.
4: О, это вызов.
3: Просто к тебе, возможно, не хочу.
4: Это вызов, спасибо.
2: Итак, поехали. Отец отчитал сына за слово «папа», когда к ним подошла девушка в зале. Со слов отца, представительница прекрасного пола сразу же испарилась. Эмоции на видео прекрасно видны, которые есть в наших социальных сетях. Смотрите. В общем, подставил сын отца. Сказал «папа». И, естественно, отец его отчитал. Говорит, ты какой папа? Нужно говорить «друг», «брат», «дружище», там как-то.
4: Сын, наконец.
2: Побрататься,
3: ну,
2: да.
3: Кстати, у твоей любимой актрисы Яны Кошкиной, ее же мама запретила называть ее мамой и обязательно просила по имени дочерей называть.
4: Или она приемная, откуда мы знаем?
3: Нет, просто вот не хочет человека.
2: Там вообще история очень странная у Яны и вообще то, что происходит. Я так наблюдаю со стороны, мне иногда кажется, что это какой-то театр. Ну ладно, мы вообще договоренности будем обсуждать, потому что отец в итоге с сыном договорился, что нужно делать в таких ситуациях, и мы будем вспоминать договоренности, с кем есть, с коллегой, с другом, с родственниками, с соседями. У меня со всеми есть договоренности. Во дворе по парковочным местам есть договоренности.
3: Серьезно?
2: Есть, у нас есть такое. Мы дружный двор. Мы цветы не рвем у Марии Степанны на клумбе. Это тоже договоренность.
3: А с друзьями выгораживать друг друга есть договоренность?
2: Конечно, конечно. План Б, С, Д всегда есть.
4: Только это негласная договоренность. Вы как только руки пожали первый раз, ты горой за друга
2: стоишь.
4: Конечно.
2: Есть договоренность про потом вообще, что с нами будет. Я вам рассказывал.
3: Ну, расскажи, пожалуйста.
2: В общем, у нас есть с другом договоренность. Мы хотим узнать, если жизнь после смерти какая-то. Кто-то из нас, если первый почил, а другой на следующий день и периодически сыпет муку в какой-то комнате, на кухне мы договорились. Если следы потом будут на утро, то значит, что-то там да есть. Есть такая договоренность. Мужской мир изучен лишь на 3%.
4: Слушай, ну мы же знаем, чем это закончится. Вы приходите на кухню, он переродился в кошку! Он демон, собака!
2: Пирожок, потому что там мука. Договоренности. Ребята, есть у кого что на примете сейчас? Ни у кого, да?
4: Не, у меня особенности. Не, но я некоторым своим друзьям сказал, говорю, что ну это тоже в ту же степень о кремации.
2: Бывает. Пацаны договариваются о будущем обычно.
3: Я послушаю.
2: Какие у вас есть договоренности и с кем? Расскажите нам в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: Обсуждаем, какие у вас есть договоренности, и самое важное, с кем. Вот Денис пишет, у меня была договоренность с девушкой, кто на камень-ножницы выиграл, тот и хозяин пульта на вечер от телевизора.
1: Хорошо. Это хорошая схема. С тренером в зале освобождение от бёрпи. Приносишь ему протеиновый батончик, а он заменяет тебе 50 прыжков на 10 приседаний. А если батончик с начинкой, то скидка еще 5 подходов.
0: Нормально. Саш Тен, мои договоренности с женой не соблюдаются со стороны жены. Вот он пожаловался, постоянно меня обманывает. Бывает такое.
1: Эдгар, с любимой договорился всю жизнь прожить в доверии. Ребят, передайте моей девушке Виктории, что я ее люблю безумно.
0: Ай, Виктория, она тебя любит безумно. Ну что ты, честное слово? Виталий, голосовой, записал, послушаем.
2: Привет, Виктор. У меня две договоренности с сыном. Первая была 12 лет назад. Он меня попросил бросить курить. Я ему сказал, что да, брошу и бросим. И вторая о том, что он не заморачивался и после моей смерти просто кремировал меня и все.
3: Получается, в обоих случаях фигурирует пепел.
1: От Евгения. 3 месяца назад бросил курить после 12 лет. Договорился сам с собой больше не начинать. Пока работает. Когда иногда хочется, вспоминаю, что дал сам себе слово. Метод рабочий.
0: Алиса с братом. Негласная договоренность, чтобы не палить друг друга в неприятных историях перед ней. Но это норма. Я считаю, учу этому своих детей даже считаю. Перед мамой, наверное, я так понял.
1: У меня договоренность с другом, что если разговариваем по телефону и рядом супруга,

0: сказать код красный, дабы не ляпнуть лишнего. Так как правило, разговоры проходят по громкой связи.
1: А есть же, да, кодовые словечки специальные, когда прям соблюдается договоренность, чтобы что-то не произошло.
2: Парни аккуратнее, девчонки очень догадливые. Я думаю, что они
0: заподозрила,
2: они, скорее всего, раскусили эту тему и понимают, когда мы врем.
1: Не, ну если код красный, прям фраза звучит, то это понятно.
0: Палево.
1: Нужно какую-то другую фразу, которая будет вставлена в диалог.
2: Отошла отсюда.
1: Эту фразу предлагаешь, да?
2: Нет,
1: просто я и говорю, отошла отсюда.
2: Да, да.
0: Как-то была договоренность с бывшим парнем, нам тогда было по 23, мы расстались, но общаться не перестали. О том, что если в 30 лет будем еще свободны, то поженимся. Договоренность слетела, когда в 25 лет я встретила нынешнего мужа.
1: Да, и все, не общаются, что ли, больше?
0: Нет, общаются, но все, договоренности не будут.
1: То есть общаются,
0: да? Ну, в смысле, не смогут уже в 30 пожениться.
2: Стоит такой и курит, говорит, еще не все по цеху, но...
1: Ты думаешь, он так разговаривает?
2: Я уверен.
3: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Основные пробки тебя ждут на улице Бурхана Шахиди от Чернышевского до площади Вахитова, на улице Декабристов от Чистопольской до Гагарина и на улице Маршала Чуйкова от Адарацкого до Мусина. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: И Гитляр Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар заезжает.

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
5: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
6: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

Танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы. Dance Лето. На рекорде.

0: Девушки-красавицы, прямо сейчас нужно открыть мобильное приложение Рекорда и написать туда слово «игра». Если вы хотите оказаться в прямом эфире, то мы случайным образом выберем одну из вас, с кем свяжемся и подкатим сегодня. Поэтому пишите прямо сейчас, пока обсуждаем, какие у вас есть договоренности и с кем.
1: Вроде бы договорились с детьми, если у меня начнет откручиваться колпачок на старости лет, чтобы сдали меня в дом престарелых, дабы не выносить никому мозги.
0: Классная договоренность.
1: Колпачок.
0: У меня колпачок откручивается. Давайте-ка выводите меня из дома.
1: Закрутите.
2: Слушай, мне кажется, когда начнет свистеть фляжка, ты уже будешь отказываться от этого. Я нормальный.
0: Не, лучше договориться сейчас, чтобы насильно сдали. Это нормально.
2: Насильно сдали.
1: Табрис с другом договорились о том, что если кто первый помрет, второй приходит на похороны в костюме смерти с косой и молча стоит.
0: У пацанов, я говорю, у пацанов только на одно договоренность работает. У нас в одну сторону. Потому что интересно, что там.
2: Потому что остальные вопросики решаются на месте.
1: А никто там не договаривается, что если что, там, например, ты отвечаешь за мою жену, детей, нет?
2: Это не друзья так договариваются.
0: Не дружба вообще. Юрий голосовое записал, послушай.
3: Привет, Рекорд. У меня была договоренность с одноклассницей. У нее были отношения с парнем. У меня тоже там были девушки. Вот. Но договоренность была, что если он ее не берет в жены до 22 лет, вот, то это должен буду сделать.
0: Он должен будет?
3: В итоге я вперед нее женился. Вот, а на ее свадьбе я к ней подошел и сказал, все, договор расторгнут, потому что ей был 21 год, и вроде как все успели. Вот, так что была такая договоренность, и все получилось.
0: Все получилось, видите, у ребят.
2: Представляешь, ты договорились о том, что если никого не найдут, будет договор расторгнут. Вот как? Ну вот буквально минут 15 назад. Пойду подтвержу, кстати.
1: Юлиана, договорились с мужем после очередной пьянки бросить пить. Я не пью уже 233 дня, а он уже 4 раза не пьет 20 дней. Четвертый раз.
2: Нормально.
0: Артур рассказывает, моя договоренность с женой. Если заканчиваю учебу хорошо на ЧПУ оператора, покупаем игровой компьютер. Живу в Германии по скриптам. Думаю, надо было заверить нотариусом, конечно. Да. Так.
2: Слушай, ну это же парни умеют делать такие условия. Или кто у девушки? Когда говоришь, значит так, если я вот это вот сделаю, то я куплю себе компьютер. А если я куплю себе компьютер, то мы покупаем еще мне телефон.
0: Такая дополнительная, да?
2: Да.
0: Подложка. Какие у вас договоренности и с кем? Мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Александр Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями Владимира Зеленского. По словам президента Беларуси, он предупредил украинскую сторону, что попытки втянуть Минск в конфликт приведут к изменению характера войны. Лукашенко также сообщил, что Беларусь получила ответ от Киева, и там понимают позицию белорусского руководства. Apple объяснила удаление приложений ВК, Одноклассников, Дзена и сервисов Mail.ru из App Store необходимости соблюдать санкционные ограничения, однако не уточнила, о каких именно санкциях идет речь. В Минцифры сообщили, что обратились в ФАС, а Дмитрий Песков посоветовал россиянам переходить на Android и отечественные платформы. Прокуратура Южной Кореи потребовала смертной казни для бывшего президента Юн Сок Юля. По версии следствия, экс-глава государства организовал попытку мятежа, введя военное положение в декабре 2024-го. Прокуроры считают ранее назначенное наказание слишком мягким и настаивают на высшей мере. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2119-30.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
4: А в Гиперленте акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
5: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в Лента Эконом.
4: Гарантия лучшей цены.
6: В Ленте. Рекорд.

0: Живые каперы на рекорде. Полиглотка.
1: Эта игра у нас, не удивляйтесь, играем с Анжеликой. Сегодня, Анжелика, привет.
2: Всем привет.
3: Привет, Анжелика. Из какого ты города?
2: Из города Иркутск.
1: Круто. Анжелик, мы здесь договоренности обсуждаем. У тебя есть договоренность с кем-то?
2: Есть.
4: Сама придумала, но такая, да. Это договор.
1: Секрет это какой-то или расскажешь нам?
2: Секрет.
1: Секрет, хорошо.
4: Слушай, а секрет от того человека, с которым ты говоришь, тоже, да? В курсе этой договоренности.
1: Ладно, не будем тебя томить. У нас игрушка.
2: Не, он не в курсе, он не в курсе.
1: Классно.
3: Отличная договоренность.
1: Как обычно, девчонка что-то себе придумала и договорилась. В общем, ладно, мы играем. Сегодня с Анжеликой. Игрушка называется у нас...
4: Полиглотка.
1: Полиглотка, да, все верно. На разных языках. Сегодня мы выбрали испанский. Испанский не просто так. Вчера играли у нас Германия и Эквадор, да, и Эквадор лишил меня 5000 рублей. И Стас решил по-дружески настоять на том, чтобы мы взяли испанский.
4: А потом еще и футбол, да, выиграли.
1: Да, а потом еще и футбол выиграли. Два подката прозвучит, Анжелика, а один из них действительно подкат, а другой какая-то дичь непонятная. И тебе нужно сердечко выбрать, где же был вот тот самый комплимент от одного из нас. Правила понятны?
2: Отлично, я готова.
1: Готова. Ну, давай, Станислав, заряжай свой испаньоло.
5: Ауги оль сольсе. Апогито сонриса иллюминария эсте мундо.
4: Вот так вот.
3: Хорошо.
1: Передразнила меня просто.
4: Понял. Так, тебе.
1: Так, ладно, теперь я.
4: Давай.
1: Enviano un Barça y mi cuento de la cura estaba pasando. En todo caso agarra un tipo por las sopas a grite. Te matere Barcuro, te matere Barcuro.
4: Я представляю тебя в одной майке, ты стоишь в окне и говоришь это детям, которые гуляют возле твоей машины. Это Бато!
1: Я стою в одной майке и кричу на Эквадор, верните пятерку.
4: Да.
1: Так, ну что, Анжелика, нужно выбирать. Выбирать лучше сердечком. Где же был комплимент?
2: Первый вариант.
1: И это правильно.
3: Да, ты что?
2: Да. Ура!
4: Да, я сказал коротко, но я сказал, даже если погаснет солнце, твоя улыбка осветит этот мир.
1: Ай, ну легенда, ну
3: а
1: хорошо.
3: А ты что в конце?
2: Да я знаю
3: раза...
2: испанский просто.
3: Подожди, тогда вопрос, что сказал тебе Никита?
1: Смотрите.
3: Нет, она же знает испанский, пусть скажет. Давай.
2: Это что-то было очень странно.
1: Это было что-то очень странно. Это были слова песни.
2: Именно испанском.
1: Смотрите. Выслали катер, и я тему просек. И тогда я схватил мужика за грудки и закричал. Я убью тебя, лодочник.
3: Я убью тебя, лодочник.
4: О, это же профессор Лебединский.
1: Все верно. Спасибо, Анжелик. Спасибо большое тебе. И приз ты забираешь. Мы тебя поздравляем. Привет и передавай, кому хочешь.
2: Привет всему городу Иркутску. Крепитесь. Кто стоит с часами на заправках. Все будет классно. Лучшее будущее впереди.
1: Круто. Отлично. Зарядила нас на утро. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призовые камеры.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: подкаст для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88». В шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
6: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
11: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Мы обсуждаем договоренности. Какие, с кем у вас есть? Читаем ваши комментарии. Иногда кто-то не рассказывает, говорит, тайные, они какие-то секретные. Ну, вы поделитесь, ребят.
1: У меня была договоренность с мужем любить до гроба, но получилось только до 22 года.
0: Сентября.
2: Она, видимо, что-то знает.
0: Так. Была у меня договоренность с парнем, Александр рассказывает. Не смог пацан слово держать. Больше не вижу смысла в договорах. А какое слово, Саш? Ну, расскажи, что сделал не так? Мы разберем, почему так.
1: Елена пишет, договаривались с мужем на одного ребенка. Сижу вот теперь пузатая, в августе ждем второго. Муж с грустинкой говорит, давай окончательно договоримся, что третьего тебе точно не захочется. Да и я-то больше одного не планировала. Но бабская натура вещь сомнительная. Надо бы заверить договор нотариально, а то понесет еще, не дай бог.
0: Так, поехали дальше. Договоренность с самой собой есть. У Светланы, например, не связываться с нехорошими людьми. Вот. Можно и так договориться.
2: Ну, с собой же можно договориться и в обратную сторону. Поблажки всякие.
0: Себя можно обмануть, конечно.
2: Конечно.
1: У нас с девушкой договоренность уже как 5 лет. Я не хожу на закрытые вечеринки, да и вообще в клубы один. Вместе-то мы ходим. А у нее стоит ограничение на фитнес-клубы. Пусть дома занимается.
0: Так, а это с чем связано? Ограничение.
1: Ревность какая-то.
0: Да? Типа все смотрят, как растут ягодички. В этом проблема.
2: Так, а в чем договор? Смотри на мои ягодички, свои не трогай.
0: А, так, Артар пишет, у меня с государством договоренность. Я ему налоги, он мне безопасность, хорошую инфраструктуру, эффективную медицину. Вот.
2: А где живешь?
1: Евгений, я договорился с дочкой 11 лет, что если она перестанет гонять в школу только в штанах и наденет платье, то я покупаю ей гитару и отдаю музыкалку по этой же гитаре. О, прикольная мотивация.
0: Кстати, с подростками же часто договариваются, да? У всех же переходный возраст есть, и родители часто используют эту схему. Если ты
1: если
0: то мы тебе подарим то, что ты хочешь. И вроде бы как это рабочая же схема. Компьютером у меня вот сработало.
2: Да, а потом найдем какую-то лазеечку и не подарим.
1: Ну, у меня, кстати, была в детстве договоренность. У меня было 3 кружка: фортепиано, английский и танцы. А фортепиано мне так еще что-то не нравилось. И этот рояль еще дома стоял. И я с мамой договорилась. Она мне сказала: ладно, если ты поступишь в английскую школу с углубленным изучением, то я тебе отменю это фортепиано, и у тебя останется только танцы. Я поступила, реально перевелась в школу с английским и избавилась от пианино.
0: На английском свободно говоришь?
1: Да. Yes.
0: Of course?
1: Of course.
0: А в корсе, да?
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Киры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 9:00 ровно у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе Фил у нас ответит на ваши вопросы касаемо гаджетов. Их присылайте уже в чат мобильного приложения Рекорда. Кстати, с новыми условиями и удалениями приложений не думайте на Android перейти? Никто, кстати, реально.
3: Так а ты думаешь, уже там это навечно?
2: Ну, не знаю.
4: Ну уж подольше, чем у вас.
2: Ну это да, кстати, там попроще все в данном случае. Я так подумал, это же сейчас с ВК началось, да, все? Дальше-то госуслуги посыпятся, Яндексы и так далее. Это может быть. Вообще, процедура достаточно ясна, как это происходит.
4: Я был готов задолго до того, как это все началось на Android.
3: Я не готова.
2: Ну вот, знай, скоро будешь ходить с трикладушкой.
4: И телефоном новым.
3: Трикладушки-триклада.
2: Будешь рингтон себе и напевать, чтобы он у тебя играл. Возможно. Ребята, еще к новостям неприкольным. У россиян начали диагностировать бензиновую тревожность. Представляете, все, досливались. Так психологи называют страх остаться без машины из-за проблемы с топливом и выпасть из привычного ритма жизни. На фоне этого водители становятся более тревожными, неуверенными и постоянно переживают за запас бензина. Вот, актуальная самая информация.
3: Так, ну, чтобы снять тревожность, ребятушки, значит, дышим по квадрату, гуглим, не знаем.
2: Да.
3: Так, дальше. Помним, что есть всегда план Б, это общественный транспорт и метро. Ну и план С, гужевая повозка.
2: Ребята, самое важное, ну, 20 литров, я не знаю, там, как, ну, можно позаправляться каждые 3 дня, там, 4, 2, ну, зачем вот это сливать в большие вот эти тары?
3: Так я не разрешают же, я вчера лично была на заправке, там не разрешают тебе 100 раз заправиться, ты максимум можешь купить 30 литров.
2: Ну, так не везде, к сожалению, у нас, но поэтому...
4: Слушайте, ну, если вот какие-то раньше штуки, знаете, когда пальто открывают, типа, пс, надо тебе что-нибудь, а как будет бензин продавать, вот так вот
2: испортовать? А уже продают, я вчера вам рассказывал. У меня ребята уже влетели
3: разбавленный
2: на движок, да, те самые предприимчивые предприниматели, которые скупают этот бензин, продают его, а покупать его нельзя без прибора, который измеряет октановое число, и его прибор, который продают, может быть как-то подстроен, и все, залили, какой-то 90-й вообще, что выяснили. Самое страшное, предъявить ничего нельзя, потому что, ну, с рук брали.
4: Я придумал. Мы откроем магазинчик, у нас будет много бензина, будем продавать его без палева, и мы будем продавать, на самом деле, квас будет написано.
3: А на дальнее расстояние, правда, вот как?
4: На велосипеде.
3: Заправка же не часто. Не часто.
2: Выход.
3: Ну вот, например, какие-то дальнобойщики, им как?
2: Все стоят в очереди, в это-то и грустно. Люди очень много тратят времени сейчас на очереди. И это прям не круто.
3: Хорошо, как это решить? Давайте не будем ныть. Как это решить?
4: Не паниковать.
2: Да, заправляться на 20 и все, спокойно их искатывать. Да. Когда закончились эти 20, съешь, заправляешься, да, еще.
4: Сразу,
2: все просто.
4: Смотри, сразу прокладывайте маршрут. В багажнике кладете велосипед либо самокат. И удобная обувь.
3: А это, кстати, хорошая
2: идея. Ролики, в конце концов. Скейтборды.
4: Да, никуда не ездите.
2: Все на скейтах на работу. Вообще круто было бы.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: фейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, ребята, давайте открывать свою книжку с теориями заговора. Президент ФИФА Джанни Инфантино появился на двух матчах в одно и то же время. Вчера это произошло. Его засняли в вип-ложах на играх Кюрасао и Кот-д'Ивуар и Эквадор-Германия. Матчи шли параллельно в разных городах, между которыми 150 километров. Представляете, он спокойно сидел на двух матчах и смотрел их.
2: Вот и двойничок нарисовался.
1: Вот какая интересная история вчера произошла, да? А вы думаете, путешественник?
3: Наверное, есть какое-то объяснение всему этому.
1: Конечно, Флэш из DC.
2: Да, все верно, это он там.
1: Все, ну в общем, вчера это заметили, такие, а как это ты оказался? Он пока не комментировал, но в общем, ждем. А солнце кажется желтым или оранжевым. На самом деле оно ослепительно белое, ребята. Желтый цвет возникает в результате рассеивания солнечных лучей в атмосфере Земли. Поэтому, знаете, это просто очень-очень яркий белый фонарь, который выжжет вам глаза, если вы прям будете смотреть.
3: Сейчас пугаешь
1: прям. На него. Не смотрите на
3: солнце. Поэтому ты не любишь лето.
1: Да.
2: Слушай, вообще из-за атмосферы, из-за воздуха, солнце вообще приобретает разные оттенки. Иногда даже зеленоватый, если
1: вы не видел зеленый никогда.
2: Ну, оно не прям зеленое, что-то как светофор такой, о, я туда. Оно такой зеленоватый имеет оттенок, но это не всегда.
1: Прикольная история. Жозеф так. Арман Бомбардье, его зовут, изобрел снегоход после того, как его сын умер от аппендицита. Пурга помешала вовремя доставить мальчика в больницу. Он первый создал вот этот гусеничный снегоход, который спокойно теперь проходит через все сугробы. Представляете, должно было у нас появилось такое транспортное средство.
3: Все очень часто, да, какие-то грустные события толкают изобретателей изобрести.
2: Ну, не изобретатели, если помните, мы про Аль Капоне разговаривали, когда его племянница отравилась молочными продуктами, он ввел, настоял на том, чтобы власти писали дату на упаковках.
1: Срока годности.
2: Да.
1: Ну, в общем, такие факты.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободные. Основные

0: Натана Рахлина на улице Декабристов от проспекта Ибрагимова до Чистопольской и на улице Бурхана Шахиди от Рустема Яхина до площади Вахитова. Всем удачи на дорогах!
1: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
2: И Гитляр, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар, заезжай, центр.

0: Рекорд. Реклама.
1: 4 июля в 12.00 в Экспокар на 1 Азинской 7 состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на 1 Азинской 7 4 июля 2026 года в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на 1 Азинской 7. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно! В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
6: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
9: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Танцевальная музыка как глоток прохладной воды в жаркий день. Освежает и возвращает силы.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде.

0: твои каперы представляют. Рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог, вейкаперы, вам привет, давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Во-первых, компания Apple ощутимо подняла цены на MacBook Neo и другую технику. Итак, Neo теперь стоит $700 вместо 600, MacBook Air 1299 вместо 1099, то есть $200, MacBook Pro добавил $300, стал теперь стоить 2000, а стоил 1700. Естественно, стоит ожидать, что и в сентябре представленные iPhone тоже будут дороже. Компания Honor представила свой новый планшет под названием Magic Pad 4. Это, кстати, самое тонкое в мире устройство, 4,8 толщина и весит 450 граммов, а диагональ достаточно большая, 12,3 дюйма, плюс экран 165 Гц. Внутри Snapdragon 8 Gen 5, 12 гигов памяти, 3 миллиона баллов Antutu он набирает, аккумулятор большой, 10100 мАч и есть быстрая зарядка 66 Вт. В комплекте идет клавиатура и стилус, стоимость 100 тысяч рублей. Компания Google тем временем выпустила полноценную версию своего Android 17. Это первая стабильная версия 17-го Android'а, до этого выходили только бетки, я их, кстати, тестировал. В камере появилось большое количество нововведений, но сейчас все это касается только смартфонов компании Google, то есть пиксели 10, 9, 8, вплоть до 6. Я думаю, что одним из первых новый Android 17 получит Samsung, хотя не факт. У Samsung, кстати, тоже будет скоро презентация. Это произойдет во второй половине июля. Там будут представлены новые смартфоны, планшеты, вроде как часики, наушники, посмотрим. Например, в сети появился новый рендер самсунговских часов Watch Ultra 2. По дизайну это такая небольшая модификация первой Ультры. Большой корпус, 47 мм, влагозащита 10 атмосфер, большой аккумулятор на 800 мАч. И, как я сказал, презентация состоится, скорее всего, в июле вместе со складными гаджетами. Ну а компания Vivo готовит свой складной смартфон. Это будет Vivo X Fold 6. Презентация пока запланирована на Китай. Все случится 26 июня. Внутри мощный MediaTek 9500, большой аккумулятор на 7000 мАч, три камеры, основная, телевичок и сверхширокоугольная камера, оптика CES. По памяти от 12 гигов до 16 гигов и 1 терабайта. Vivo, как всегда, делает интересные, тонкие и мощные планшеты, так что посмотрим. И это все самые интересные новости из мира гаджетов и технологий, которые я вам хотел рассказать. Но мы с вами не прощаемся, потому что минут через 10-15 я буду готов ответить на ваши вопросы. Поэтому, если вы думаете, какой же летом купить самый классный камерафон, и у вас, например, есть 30, 40 или 50 тысяч рублей, нужно подчеркнуть. А может быть, вы своему ребенку на новый осенний сезон хотите купить телефон, и он будет где-то там 10, 15, 20 тысяч рублей. А может, вам нужны новые часики или наушники. Любые вопросы прямо сейчас при помощи приложения Радио Рекорд присылайте. На самое интересное мы ответим с вейкаперами.
0: Техноблог. По пятницам в вейкаперах на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Для учеников с 6 по 11 класса ведут предмет основы безопасности и защиты Родины, где около 20% учебного времени будет посвящено военной подготовке, изучению беспилотников и учебным сборам. Кроме того, со следующего учебного года в школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Сергей Собянин рассматривается как один из возможных лидеров списка «Единой России» на выборах Госдумы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, среди кандидатов на эту роль также обсуждается Дмитрий Медведев. При этом окончательный состав лидеров списка партии пока не определен. Владельцы iPhone должны понимать, что их устройства могут в любой момент лишиться доступа к различным сервисам. Об этом заявила уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова, комментируя удаление приложений ВК из App Store. По ее словам, действия Apple являются произволом и попыткой навязать пользователям отказ от российских сервисов. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
3: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
4: В Ленте!
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
8: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
7: Я доволен.
9: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
10: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты «Ростикс» в Купере. Подключи подписку «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду.
11: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АОЦПЛ. Москва. Номер 11-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. Номер 11-774-649-4980. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
12: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
13: Да!

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Самое время в эфире кому-то ответить уже. Филипп, привет.
2: Да, здорово, ребят, всем привет.
3: Привет, здравствуй. Скажи, пожалуйста, стоит ли обновлять Xiaomi 14 Ultra на Samsung S25 Ultra?
2: 14 Ultra на 14 Ultra Xiaomi, получается, да?
3: Да, Xiaomi 14 Ultra на Samsung S25 Ultra.
2: Ну, касательно того, именно стоит, то есть, типа, какая-то будет глобальная цена, это, наверное, не так. Просто Xiaomi — это одна история, Samsung — это другая история, разные системы, поэтому разные возможности. Но, например, у Xiaomi будут фотовозможности лучше, чем у Samsung. Поэтому, а у Samsung больше какая-то универсальность. Поэтому именно стоит или не стоит, наверное, нет. Просто это разные устройства, вот я бы так сказал. Именно стоит, наверное, нет, не стоит.
1: Фил, такой вопрос очень актуальный. Валерий хочет уйти с айфона. Что посоветуешь из андроида? Из андроида цена вообще не имеет значения. Главное, не раскладушки.
2: Ну, обычно все, кто пользуется айфонами, и те люди, которые куда-то уходят, они уходят либо на Samsung, как максимально близкое устройство, и либо на китайцы, потому что у китайцев очень крутые камеры. Вот. Поэтому в зависимости от того, что хочется, вот если хочется крутые камеры, тогда можно смело уходить на китайцев. Это Oppo, Find X9 Ultra, это Vivo X300 Pro или 300 Ultra. Вот. А если нужно просто хорошее универсальное устройство, а китайцы — это страшные вообще какие-то вещи, тогда, конечно, тоже Samsung ультра-версия Galaxy S26, и будет хорошо.
3: Так, а подскажите, пожалуйста, какой ультрабук посоветуете в бюджете 50 тысяч плюс-минус в 2026 году?
2: Ну, тут, наверное, все зависит от задач, что нужно от этого ультрабука. Можно даже начать с ультрабука Neo от компании Apple, да, который стоит там далеко $600, у нас, соответственно, будет подороже, но в целом он будет укладываться в эту сумму. А вообще, наверное, все ультрабуки все равно самые интересные, это, ну, яблочные, это Air, вот, поэтому я туда смотрел. Но все зависит от задач.
1: Нужны наушники беспроводные с хорошим микрофоном, меня должно быть хорошо слышно, до 4000.
2: Чем меньше бюджет, тем хуже микрофон. Это важный момент, о нем не стоит забывать. Но все-таки в этом бюджете тоже есть хорошие наушники. В первую очередь, конечно же, это OnePlus-овские, OnePlus Buds. Они называются третьи, четвертые. Либо есть серия OnePlus Nord. Это тоже хорошие наушники. Еще я бы сказал, что хорошие наушники у Huawei. Huawei FreeBuds 5i, 6i тоже хорошие. И реалмишные наушники, у них серия Air Pro. Они тоже можно, их тоже можно найти в этой цене.
3: Что лучше купить? Honor 500 Pro или OnePlus 13s?
2: Honor 500 Pro – это китайский смартфон, выпущенный для китайского рынка, поэтому я не смогу прямо на него бросаться, тем более, что есть 600-й. Вот. А OnePlus, он, наверное, будет попроще по камерам, чем Honor. Вот. А поэтому OnePlus тут интереснее, мне кажется, потому что он более универсальный. Но я бы вообще их в целом не рассматривал бы.
1: Фил, вопрос на да-нет. У меня iPhone 17 Pro Max. Приходит обновление 25.5.1. Стоит обновляться? Слышал, что многие, кто обновлялись, потеряли свои телефоны. Стал кирпичами.
2: Вообще 26, а не 25. Сейчас 26-я операционная система. Там это было, и потом они выпустили обновление, которое все это порешало. Поэтому... Можно обновляться. Но если сильно переживаешь, ну, значит, не. Там глобальных изменений нет. Таких, чтобы прямо ради которых можно было обновляться.
1: Отлично.
2: Если не париться, то не надо.
1: Отлично, на да, нет, ты ответил. Фил, спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Хорошего дня тебе. Пока.
3: До встречи.
2: Давайте, ребят.
3: Пока-пока. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северный слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Service Pro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Разгулялась волна.
4: Алые паруса вместе с Россией. Завтра в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Ищете уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
12: Тренди.рф.
15: Бронь столов 225-44-33.
16: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
17: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
18: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савиново». Ямашева, 93.
19: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
20: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
22: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Продолжим обсуждать, какие у вас есть договоренности и с кем. Совсем немного еще и закроем эту тему.
2: Лет 20 назад с другом договорились, что если кто-то из нас официально можно будет назвать подкаблучник, то проигравший покупает машину победителю. Но он уже вот 10 лет как убежденный холостяк, прожигатель жизни, а я ему не говорю о своей семейной жизни.
1: Покупай тачку, давай. Собирай денежку, реально, покупай машину.
3: Он не может. Почему? Ему жена не разрешит.
1: Ну да.
2: Он же да.
1: Владимир, когда гуляю с дочкой или встречаю ее с университета, прошу, чтобы не называла меня папой. Как тот мужик из видео, помните?
2: Так. Очень часто ругались с мужем, в итоге договорились, что если еще раз поругаемся прям серьезно, то сразу будет развод. Держимся уже долго. Вот что значит ссоры по пустякам.
1: Так сейчас накопится вот это все, снежный ком. А потом как выдадите друг другу, и все. И все.
2: Да нет, на самом деле, если их это держит, это отлично, понимаешь? Раньше они в любой ссоре говорили, все, развод. А сейчас как бы поняли, что не надо.
1: Угу. Так, Даулет пишет, договорились с кентом, когда тогось, что включит музыку, под которую выносят гроб черные ребята. Помните вот этот мем?
2: Планируем с женой делать ЭКО, жена пытается договориться со мной, что оставим одного ребенка, я настаиваю, что оставим обоих, если будет двойня, компромисс пока не нашли.
3: Ой, интересненько.
1: Какая сложная тема.
2: А да, такое возможно при ЭКО. И вот видишь, да мне кажется, что... А что спорить-то? Как будет, так и будет, доверьтесь.
1: ЭКО. Так, Холь Грейл пишет, со мной невозможно договориться. Ну, нужно всегда когда-то с кем-то договариваться, правильно?
3: Ну, это просто пока ей ничего не нужно.
1: Да.
2: Розовый Кусь пишет, люблю в пьяных компаниях договариваться о совместных поездках и сидеть в итоге дома.
1: Во, я, это я. Да? Мем с Ди Каприо, вот это, помните? Я, вот это да.
3: А потом оказываюсь в странных местах в странное время.
2: А мы с девочками тоже обожаем вообще во время тусовок покупать билеты куда-нибудь и ехать.
1: А потом лететь, да, вот это собираться, классно, вот это классно начинается. Ну вот так. Так, давайте подведем итоги голосования, с кем чаще всего договариваемся. Большинство, конечно, проголосовали с другом, подругой, но это договоренности базовые, их нельзя нарушать вообще. С родственниками на втором месте и с коллегами на третьем. Такие итоги.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 10:01 в Петербурге по московскому времени. Друзья, в этом часе мы в конце ответим на ваши вопросы, да?
3: Обязательно! Поздравляем всех с пятницей. Смотри, как красиво. 26.06.2026.
2: Свадеб сегодня будет гора! Три шестерки. Классные свадьбы получатся.
4: Даже ты, если ты... не хотел, просто иди.
3: Ну, вот да. Ты видишь, понимаешь, то, что ты хочешь видеть.
2: Нет, честно, на самом деле, я не считаю это число каким-то дьявольским. Я считаю, что три шестерки — это просто три шестерки. Кто говорит, что это так, ну просто сам накручивает на это. Для меня это обычное число.
3: Вообще, я не вообще этого ничего не увидела. Я увидела 26.06.2026. Точно сегодня женятся, любятся, будутся.
2: А ты что думаешь, Стасик?
4: Сегодня пятница.
2: Хорош, легенда. Сегодня пятница, а скоро трансмиссия. Друзья, напоминаем вам, это главное трансовое событие страны и от Радио Рекорд. Этой осенью все произойдет. Портал называется «Три иностранных артиста». Это Ронски Спид, Ален Вотс и Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября Москва, Вики Стадиум, а 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Все подробности на радиорекорд.ру по возрасту 18+.
3: Ну. И по традиции в конце часа будем отвечать на ваши вопросы. Любые присылайте, что вас волнует, что хотите спросить у нас, что хотите спросить у кого-то, тоже присылайте, мы спросим.
2: В чат мобильного приложения Рекорда, это важно. Вообще, давайте все там соберемся. С соцсетями непонятно, что происходит.
3: Вот согласна.
2: Кто-то не успеет, кто-то не зарегался, приложение не скачал. Чат мобильного приложения Рекорда всегда будет существовать.
3: Бесплатное, ребята, приложение.
2: Конечно. Больше 100 радиостанций онлайн, помимо еще интернет, играют. Знаете, сколько потратили на создание GTA, кстати, 6? Я вот только что увидел.
4: Нет.
3: Кстати, нам вчера писали, что не 8 лет, а больше прошло. Последний.
2: 9 написали. Ну, разница.
3: Нет, там, по-моему, в 2013-м последняя выходила. Причем, в общем, я не точна, но уточните.
4: Написал ребенок, который вырос за это время.
2: Да, в общем, аналитики посчитали, что бюджет новой части игры превысил 2 миллиарда долларов. Это в 400 раз больше, чем потребовалось команде первой GTA в 90-х годах. 2 миллиарда долларов.
4: Сейчас где-то плачет Лихтенштейн. Это его ВВП.
2: Лет за 10. Не только Лихтенштейн.
3: А где они взяли эти деньги?
2: Ну, напечатали они. Давай так скажем. Не знаю.
4: Ну, это же игры. Там же рядом монополия. Они оттуда берут.
2: А хотел сказать, Илон Маск у нас, он миллиардер, да, теперь?
4: Миллиардер.
2: То есть два Илона Маска они потратили, на самом деле, чтобы создать GTA 6. Вы представляете, что это будет 19 ноября?
3: А я вот думаю, что это все участники надонатили.
2: Думаешь, это так работает?
3: Да. Нет, нельзя так.
4: Но это должно быть что-то шедевральное.
2: Нет, вообще в этом есть логика. Когда покупаешь какую-то игровую валюту, мерч там внутри, поэтому какая-то часть, да, именно из этих средств, наверное. Ну, в общем, ждем 19 ноября, пацаны. Все, будем все играть.
1: Вейкаперы на рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Знай, щетка, возможно.
2: Молодец, пробил! Интересный факт, что первые современные щетки появились в Китае в 15 веке. И их делали из жесткой щетины, состриженной с загривкой сибирского кабана.
1: Прикольно. А еще есть такие?
2: Кстати, да.
1: Надо купить.
2: Прикол в том, сейчас скажу. Согласно опросам, около 72% мужчин хотя бы раз пользовались щеткой своей партнерши, в то время как среди женщин этот показатель в 3 раза меньше. Мальчики, у меня вопрос, давайте поговорим. Это что такое?
1: Ну, пользовались, но не для своего рта же.
3: Я промолчу.
2: Ну как так? 2/3 мужиков брали щетку девчонки.
3: Ты мог случайно взять, конечно, зубную щетку. Либо твоя уже, ну вот, похожа на веер, и ты такой, ну возьму дальше.
1: Твоя может растрепанная вся, да, реально.
3: Там же как это работает? Ну мы же сосемся.
1: Реально.
3: Ты сначала споласкиваешь рот аккуратненько, а потом уже чистишь.
1: Споласкиваешь щетку, да, в конце споласкиваешь, все нормально.
3: Да, чтобы она не заметила, там другу.
2: Ну ладно, мы тоже ваши бритвы берем.
3: Ну, это понятно. Но там сразу заметно, ну, лезвия нету уже.
1: Лезвие тупое.
3: Я просто представил, ну, вот в старые времена, когда делали щетины кабана, кто-то приходит, берет щетку, начинает чистить, и она чуть мягче поворачивает голову, а в окошке кабан. Угорает, сидит.
2: При Петре Первом русские люди чистили зубы измельченным мелом, протирая их тряпочкой или специальными палочками.
3: О, кальций.
2: А ни для кого не секрет, что чистить зубы нужно ежедневно. Тем не менее, 1 из 10 человек забывает регулярно соблюдать это правило.
1: Держите полость рта чистой, друзья, и вечером, и утром.
2: И, кстати, как придумали тоже к разговору, да, что все не случайно. Уильям Адис попал в тюрьму за устроенные беспорядки. Там он осознал, что для гигиены полости рта недостаточно пользоваться тряпочкой, которая вымочена в соли или саже. Поэтому он сделал щетку своими руками, высверлив дырочки под щетинки на животной кости. Затем он попросил охранников принести ему свиную как раз щетину, собрав ее в пучки, плотно набил дырочки и с помощью клея зафиксировал щетинки. И уже после освобождения осознал, что изобрел процесс изготовления щеток.
3: Знаете же, тут легенду, как один мужик заработал $1 миллион на гениальном совете для компании зубной пасты. Он пришел, попросил, да, говорит, дайте мне $1 миллион, я увеличу ваши продажи. Он говорит, пошел-ка ты к дьяволу. В итоге они бились-бились, не поняли. Он пришел снова и говорит, ладно, вот твой лям, что нам нужно сделать? Он говорит, увеличьте отверстие на зубной пасте. Они увеличили там буквально на миллиметр.
2: И она стала быстрее заканчивать.
3: Расход зубной пасты увеличился, и тем самым доходы тоже.
1: Гениально!

0: 9 для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Основные пробки тебя ждут на улице Копылова от Олега Кошевого до Тецовской, на улице Восстания от Бакалейной до Бондаренко и на улице Технической от Тимирюл до Чернышевского. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: И Гитлер, и Злары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заезжай.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Реклама в Казани 554-20.
2: Спонсор часа ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Да, 26 июня, прямо сейчас.
2: Овны, сегодня не следует относиться к чему бы то ни было чересчур серьезно.
3: Тельцы, сегодня звезды не рекомендуют вам много говорить вашему любимому человеку о том, как вы его любите. Лучше докажите это делом.
1: Близнецы, сегодня вам не просто будет уговорить вашего любимого человека сделать для вас то, что вам нужно.
2: Раки, сегодня вам бесконечно надоест роль интеллектуала и вечно занятого человека. Вы позволите себе провести день вдали от дел.
3: Львы, в этот день счастья в вашей личной жизни целиком и полностью зависит от вас.
1: Девы, сегодня вам не стоит забывать о том, что ваш любимый человек тоже имеет право на собственное мнение.
2: Весы, сегодня вам вдруг очень захочется о ком-то заботиться.
3: Скорпионы, сегодня благоприятный день для совместных танцев.
1: Стрельцы, сегодня вы очень захотите заглянуть в будущее и узнать, что вас ждет в отношениях с вашим любимым человеком.
2: Козероги, наилучшее занятие для козерогов в этот день — поехать с семьей за город и взять с собой своих и его родителей.
3: Водолей, сегодня вы будете склонны к тому, чтобы делать ложные выводы из поведения вашего любимого человека. Не надо.
1: Рыбы, сегодня вам стоит поступиться своими амбициями. На второй чаше весов лежит нечто весьма важное для вашего любимого человека. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В российских школах появятся новые атласы и контурные карты по географии. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, работа над новыми учебными материалами уже ведется. Также в стране утверждена единая программа преподавания географии, а с 1 сентября 2028 школьников переведут на новый единый учебник по этому предмету. КПРФ и Геннадий Зюганов опровергли сообщение о призыве изъять банковские вклады россиян для пополнения бюджета. Поводом для слухов стали слова политика о том, что в банках находится около 130 триллионов рублей средств граждан и бизнеса, которые, по его мнению, не работают на развитие экономики. ФИФА допустила юношеские сборные России до участия в чемпионате мира среди команд до 15 лет. Турнир пройдет в Азербайджане с 22 по 31 октября 2026. В организации уточнили, что в соревнованиях смогут выступать команды всех национальных ассоциаций, входящих в ФИФА, включая Россию. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отжи-Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130. Рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самые что ни на есть.
2: В клинике перепутали эмбрионы, но супруги все равно пожелали оставить чужого ребенка.
1: Что?
2: О, ну, он белый, она белая, а он, а ребенок нет.
1: Все, теперь мы так выбираем.
2: Ну, оказывается, врачи во время процедуры ЭКО реально перепутали, но... Что? Это они не знают, как еще в советское время там детей тоже путали.
1: Или мужик чего-то не знает.
2: Да ну нет.
3: А когда у нас превратилось в то, что люди приходят после ЭКО и такие, так, какого возьмем? Ну давай вот этого черненького. Так это же не наш. Какая разница? Выбрала себе цвет.
2: Но она же вынашивала.
3: И что?
2: Просто чужого эмбриона.
3: И что, а там сейчас кто-то придет, кто вынашивал не вот этого?
1: А он может потребовать своего эмбриона назад?
2: А вот, кстати, тут вопрос.
1: Ну интересно, в общем. Странная парочка, никому не кажется.
3: Ну,
2: мне,
3: там...
2: Нет, мне как раз кажется, не кажется странным, что она выносила ребенка, и они оставили его себе.
3: А мужику-то каково?
1: Ошибка врачей, подождите, ну да.
2: Ну и что? Ну это же они 9 месяцев его ждали, потом, ну как бы, не знаю, у них уже эмоциональная связь.
3: У кого, с кем?
2: Вот с так ребенком.
3: Вот, хорошо, спустя 4 месяца где-то в баре сидит мужик, ну у них там сейчас уже эмоциональная связь, еще текилки, пожалуйста, вот, пусть тусят.
1: Да, в общем, странная история. Самая модная обувь этого лета — это мюли на каблуке, как выяснилось.
3: Кто?
1: Мюли.
3: Мюли?
1: Не то, что с молоком едят, нет.
3: Подожди, есть Милфа Иси Мюли на каблуках?
1: Но она оказалась смертельно опасной, девчонки.
2: Подвернуть ногу очень
1: легко. Ноги в любых туфельках, в любимых туфельках Кэрри Брэншоу, когда они были представлены, первоначально скользят больше обычного. Из-за этого дамочки регулярно наворачиваются и ломают пальцы с конечностями. Поэтому носить эту обувь нужно очень аккуратно. Это вот обувь без задника на каблуке как раз.
3: Почему они, а не она?
2: Никит, хватит запрещать нам обувь. Ты нам запретил кроксы, теперь запрещаешь мюли. Не, дальше что?
1: Не-не, носите мюли. Очень красивая обувь, очень привлекательная. Просто так, я говорю, быть аккуратными, когда вы в них топаете.
4: Бегайте. Идите медленнее.
2: Подушки мои.
0: На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте – жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. Огрань 120-160-00-56-261.
7: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью? Где каждая деталь продумана и на своем месте. «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама ООО «Сувар Знань». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
12: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
13: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Ну что, на вопросы ваши поотвечаем, да, на выходные, собственно. Итак, Азат пишет, вопрос у меня к вам такой. Хотели бы хоть раз устроиться на работу на другое радио? И была ли вообще такая мысль у вас всем? На, по-честному.
1: Я нет.
0: Я бы хотел на радио BBC. Я вот думал там сидеть. Приходит тебе Скриликс, Тиесто.
2: А как же радио Вера, куда ты хотел?
0: Да, было тоже такое дело. У меня много мыслей обычно за этот день.
1: Ты уже был на другом радио.
0: Был на Камеди радио, да, со Стасиком мы были.
2: Да, мы были там. Не, попасть на другое, это вот только ради эксперимента, допустим, в определенном формате. А так, что, сидим же, отлично.
0: Денежка важна тоже, давайте не будем забывать. Так, поехали дальше. Ребята, чем займетесь на выходных?
1: Опа. Так, во-первых, сегодня есть планы. Завтра я вообще работаю. День молодежи во Всеволожске веду.
0: День молодежи во всех...

Все верно, друзья, это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Сегодня пятница, а это означает, что помимо музыки, хорошего настроения и предвещения какого-то выходного дня, сегодня также и большое количество премьер, то есть новая музыка, которая будет звучать в эфире Радио Рекорд. Соответственно, вы, как главные люди, ради которых мы вообще стараемся, вы должны бы нам что-нибудь ответить. То есть прозвучит новый трек, и вы так при помощи приложения Радио Рекорд пишете, типа, трек классный, оставляем его в эфире. Либо наоборот пишете, ну, честно говоря, в этот раз как-то не очень, можно что-нибудь еще. В общем, от вас фидбэки обязательно нужны, поэтому сделайте это. А я расскажу пока о треках, которые, в принципе, будут в этом часе. Например, композиция, которая узнается с трех нот. Это бобина, кстати.

0: артисты уже как-то взаимодействовали и выпускали суперхит. Сейчас новая композиция под названием In Your Eyes. Такое мощное, фирменное, прогрессивное звучание. Думаю, что вы оцените на пятницу прямо вот отлично. Прямо сейчас премьера на рекорде Alessa и One Republic In Your Eyes.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
2: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
3: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
1: И зайки зубки проверим.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимерлазерная кератоктомия.
4: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Новости.
1: Александр Лукашенко заявил, что попытка втянуть Беларусь в украинский вопрос приведет к изменению характера конфликта. По его словам, он передал эту позицию представителям Владимира Зеленского, а украинская сторона ответила, что понимает возможные последствия. В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с талонами на бензин. Аферисты предлагают оформить заправку без очереди, просят ввести номер телефона и код из Telegram. Таким образом, они получают доступ к аккаунту пользователя и могут его похитить. Завершился очередной игровой день чемпионата мира. Главной сенсацией стала победа Эквадора над Германией. Эквадорцы вышли в плей-офф с третьего места. Нидерландцы обыграли Тунис и уверенно выиграли свою группу, а Турция на последних секундах вырвала победу у США. Тем временем уже определились 4 пары 1/16 финала. ЮАР сыграет с Канадой, Нидерланды с Марокко, Бразилия с Японией, а США встретится с Боснией и Герцеговиной. В этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в 3 городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционный рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. 4-5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18-19 июля – Москва. Сцена Радио Рекорд на ВК-фесте, состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале Радио Рекорд.
2: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
16: Где участок выбрать?
17: Какой фундамент?
16: Какой кирпич?
17: Сколько это вообще стоит?
18: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
19: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
20: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
21: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
22: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

весна, друзья. Всем еще раз большой привет. Радио Рекорд, первая танцевальная Россия. Насколько вы, друзья, интегрированы в рэп-музыку? Вот, конечно же, в последнее время рэперам нашим достаточно сложно, потому что происходят различные модификации их музыки в рамках всего того, что происходит. И самое главное, конечно же, Минюст, вот вчера появилась информация, решил прям вообще всерьез заняться русским рэпом. В ведомстве заявили, что за последние месяцы нашли много в рэп-треках пропаганды того, чего не надо пропагандировать. Соответственно, надо с ребятами пообщаться. Поэтому, друзья рэперы, как бы договорились, как говорится. Вот, да. Слушаете ли вы рэп? Пишите об этом при помощи приложения Радио Рекорд. У нас был в свое время классный фестиваль под названием Маятник Фуко. Кстати, собирал огромное количество людей. Это было очень-очень-очень круто. Вот. А ближайшие фестивали, которые будут круто собирать, это, конечно же, ВК-фест, на который мы вас приглашаем. Причем он будет проходить в разных городах. Поэтому сцена Радио Рекорд, естественно, там будет. Это и Питер, и Нижний Новгород, конечно же. В Москве мы встречаемся. В общем, подробности есть в интернете на сайте radiorecord.ru, категория 0+. Пока расскажу... Да, кстати, я выступаю тоже на ВК-фесте 4 числа в 9 вечера на сцене Рекорда в Питере. Увидимся. Пару слов о треках, которые будут в этом часе. Например, трек называется «Цоцию».

0: а еще про райд. И еще песня про Сан-Франциско. Так, ну если вы... Я, кстати, был в Сан-Франциско, очень красивый город. Короче, друзья, сейчас у нас будет премьера очередная. Ну, как можно сказать, очередная? Этот трек уже столько раз переделывали, что даже сложно представить, о чем люди думают, когда его переделывают. Но у меня даже тоже, могу сказать, периодически возникает мысль, а не переделают ли мне этот трек? Просто стоит сказать «It's a fine day», и сразу все понятно. Ну и переделали его в данном случае артисты, которые в том числе и приезжали на мероприятие «Радио Рекорд». Это «Пульс Драйвер». Вот. «It's a fine day», «Пульс Драйвер», «Премьер на рекорде». Напишите при помощи приложения «Радио Рекорд». Нравится вам эта новая версия или нет?
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Рекорд. Реклама.
2: 4 июля в 12.00 в Экспокар на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Первой Азинской 7 4 июля 2026 года в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской 7. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
3: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
4: Маршрут построен.
3: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
5: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
6: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
7: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
8: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
9: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
11: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
12: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
13: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
11: И зайки зубки проверим.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Огромный выбор и низкие цены.

0: Айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
1: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
2: Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: В Белом доме заявили, что США больше не будут принимать иностранцев, обращающихся за политическим убежищем. По словам замглавы аппарата Белого дома Стивена Миллера, такие запросы планируется перенаправлять в другие страны. С 1 июля в России заработает цифровой профиль мигранта. В него войдут основные данные о человеке: личная информация, сведения о судимости, регистрации, праве на управление транспортом, недвижимости, разрешении на работу и банковских счетах. Также профиль будет содержать дополнительные сведения, включая результаты экзаменов и информацию об образовании. Чемпионат мира 2026 уже стал рекордным по посещаемости и результативности. Матчи турнира собрали более 3 миллионов 600 тысяч зрителей, превзойдя рекорд чемпионата мира 1994 года в США. Кроме того, команды уже забили 177 голов, что стало новым рекордом чемпионатов мира, опередив показатель 2022 года в Катаре, где было 172 мяча. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско.
5: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
4: Я доволен.
6: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Дэнс лето! На рекорде. Лето!

0: Afrohaus. Summer Dance. Latino Dance. Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
2: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
6: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
7: Алые паруса вместе с Россией. Завтра в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
8: Премьера на «Домашнем».
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь, рядом.
8: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
14: Караоке с девочками.
15: Дюран.
14: Банкет, день рождения.
15: Определенно. Ресторан-бутик «Дюран». Подробности о всех вкусных предложениях на duran.rest.
16: ООО «Дюран», УГРН 122-16-300-42, 388, город Казань, 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

встречаемся в разных городах. Смотрите, в этот раз 4-5 июля это Санкт-Петербург, уже совсем скоро, я буду выступать 4 числа. 11 июля в Нижнем Новгороде встречаемся, и затем 18 и 19 июля перемещаемся в Москву, и там пройдет ВК-фест, и там будет сцена Радио Рекорд. В общем, будет, естественно, очень круто, поэтому заглядывайте обязательно. Напомню, что категория 0+, можно смело приходить с детьми, с бабушками, все найдут то, чем заняться, а самое главное, что послушать и как провести время. Подробности на сайте radiorecord.ru. Давайте двигаться дальше, расскажу о музыке, которая будет в этом часе, например, трек под названием Celebrate the Love от Aquagen.

также диджей Фил и пираты Карибского моря. Все это многое другое будет звучать в ближайшее время на рекорде, а эти 60 минут мы начинаем с Alpha Band. Трек называется «Body Talk», это Рекорд Дэнс Радио.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026-12+. Станет

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
4: Не оферта. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
6: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за содержание животных из приюта. Депутаты считают, что принятие законопроекта позволит создать налоговый стимул для граждан, готовых принять животное из приюта и частично компенсировать расходы на его содержание в первые 3 года после передачи. Филиппины планируют ввести полный безвиз для россиян. Президент страны уверен, что это упростит поездки и пойдет на пользу обеим странам. Авиакомпании уже обсуждают запуск прямых рейсов. Сейчас россияне могут находиться на Филиппинах до 30 дней. Жозе Мауриньо заявил, что хочет вылета игроков Реала с чемпионата мира, чтобы они раньше ушли в отпуск и успели подготовиться к предсезонке. По его словам, он говорит это в шутку, но желает клубу быстрого возвращения футболистов, игроков мадридской команды. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату. Зиверт. Комната культуры. Лолита. Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры. Музыка. Летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Рекорд.

у директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
12: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
15: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

изначально. Чайники с мечтами. Нас не зимы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, с наступающими выходными, с пятницы. Всех поздравляю, пятница, ну обожаю. Кстати, рассказывайте, какие у вас планы, вообще что готовится, что планируете. Может быть, какой-то некий читмил себе позволите, организуете. И давайте и дальше, да, в продолжение о еде. Французы приготовят яичницу вот прямо на улице. А знаете почему? Потому что жара аномальная. Для Франции почти 40 градусов. Так что местный блогер показал, как раскаленная на солнце сковородка позволила спокойно пожарить яйца. Завтрак можно готовить вот прямо у окошка, не отходя, да еще и без масла. В принципе, что-то очень полезное получается, мне кажется. Друзья, все, у кого сейчас обед, приятного аппетита. Эту новость я нашла про жару во Франции, про яичницу на сковородке. У нас в телеграм-канале Радио Рекорд, так что подписывайтесь обязательно. Леони в этом часе. Stay. Еще впереди Армин ван Бюрен и Like a Child. Также трэп Mafia House, Mafia Style. Mafia style, no love, diamond life, too tough, fast life, that's enough, respect. Еще в этом часе Bibi Rexha и Faithless, New Religion. А уже сейчас Эвелин Рокстон, Vertigo, и все это рекорд Dance Летом.
1: Dance Лето! На рекорде. Летом!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Вообще, тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Что еще можно превратить в тимбилдинг?
2: Все.
1: Прожарку начальников.
3: Совместное увольнение.
1: Лучший тимбилдинг – это не видеться с коллегами вне работы.
2: Тимбилдинг – это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Взять кому-то и перебрать движок.
2: Чистка обуви после дождя.
1: Ну, совместные занятия спортом.
2: Бег в магазин за пивом можно превратить.
3: Все. Не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Давайте вот как-то...
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от Магнит. С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой Магнит Плюс и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах Магнит у дома и Моя Цена в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Рекорд. Новости.
1: Сенатор Артем Шейкин назвал удаление приложений ВК из App Store, цитата, «актом произвола в отношении российских пользователей». По его словам, в России цифровые сервисы блокируют только за нарушение закона и могут восстановить доступ после устранения претензий, тогда как Apple, по мнению сенатора, действует иначе. Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в румынской Клуж-Напоке. В федерации заявили, что причиной стали ограничения на использование российского флага и гимна, несмотря на недавнее решение Международной Федерации о восстановлении прав спортсменов. В России назвали такие условия нарушением принятых ранее решений. В России сейчас достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что власти сейчас перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей с комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца» пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки. И в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
9: Прям с лета.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
3: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
4: Спонсор программы – жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
7: Разгулялась волна, а тебе нипочем.
8: Алые паруса. Вместе с Россией. Завтра в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Иликом» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Иликом».
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы домашнего.
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
16: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
17: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
18: Караоке с девочками?
19: Дюран.
18: Банкет, день рождения?
19: Определенно. Ресторан-бутик «Дюран». Подробности о всех вкусных предложениях на duran.rest.
4: ООО «Дюран», УГРН 122-16-3042, 388, город Казань, 18+.
6: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

Record Dance Radio. Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Знаете что, я вот гляжу, грядут выпускные, выпускные в школах, выпускные. У нас вот в Петербурге Алла и Паруса, например. Кто был на этом празднике? Я лично, ну, мимо проходила. Было очень красиво, великолепно. Я хочу вас призывать, знаете, к чему? Заглядывайте в наше мобильное приложение и пишите, чем вам запомнились ваши выпускные. Мне это любопытно в первую очередь, потому что у меня выпускного не было. 11 классов школы завершено, выпускного не было, платья выпускного не было, было лишь свадебное. Поэтому дико-дико любопытно. В общем, рассказывайте, пишите, ознакомлюсь непременно. Good luck в этом часе и ла-ла-ла. Еще впереди Дэвид Гетта и Awake Tonight. Также непременно Оффенбах и Miles Away. Еще услышим Эбин и Холлоу. Прямо сейчас Hugo и Moving to the Sun, и все это рекорд, дэнс, лето. Рекорд.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
4: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.

0: нами это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
5: Мы готовы!
4: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к мирному урегулированию конфликта на Украине и ценит готовность США содействовать этому процессу. При этом он отметил, что говорить о нейтральности Вашингтона нельзя, поскольку США продолжают поставки вооружений Киеву. Информация о том, что установленные возле пешеходных переходов в Москве дорожные камеры фиксируют нарушения пешеходов, не соответствует действительности. Они предназначены для анализа транспортных потоков и работы перекрестков. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения. 72 пляжа Анапы получили разрешение на открытие сезона. Еще 8 проходят экспертизу, сообщает правительство России. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Дэнс лето! На рекорде!

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
1: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком врачи мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
14: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новость приятная. Желающим жить дольше людям посоветовали 5 полезных напитков. Ну, как вы считаете, есть ли здесь наши любимые праздничные напитки? Нет, довольно будничные имеются. Итак, диетологи считают, что некоторые привычные напитки нам очень даже помогают сохранить здоровье, снизить риск развития заболеваний. В список самых полезных вошли. Смотрите, ну, конечно же, чаечки. Зеленый и черный чай, кофе, обычная вода и кефир. Но особенно специалисты выделяют зеленый чай благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Друзья, имейте в виду, мотайте на ус, я бы сказала, и вообще рассказывайте, чем себя поддерживаете, чем предпочитаете бодриться. Может быть, вы живете в жарких регионах, чем освежаетесь, пишите в мобильном приложении Радио Рекорд. Block and Crown в этом часе и Power Dancer. Еще впереди Enter и Talk to You. А еще услышим Tiesto Beautiful Places. И также Биби Рекс и Дэвид Гетта Sad Girls. Уже сейчас Али Фарбен и Body Talk. И все, это рекорд. Dance летом.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса.
2: Чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили?

0: библиотекарей.
1: Что-то назревает.
2: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд.
3: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Мира от Парковой до Сибирского тракта, на улице Каучуковой от Владимира Кулагина до Технической и на проспекте Ибрагимова от Академика Королева до Тецовской. Всем удачи на дорогах!
4: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
5: И Гитлер, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заезжает.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
1: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Совет Евросоюза продлил еще на год экономические санкции против России. Ограничения затрагивают торговлю, финансы, энергетику, технологии двойного назначения, а также импорт нефти и нефтепродуктов. Под санкциями остаются ряд российских банков и СМИ. В Евросоюзе также заявили о готовности при необходимости расширять рестрикции. Аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации. Возможные корректировки в расписании рейсов. Меры, принятые для обеспечения безопасности полетов, отмечается в сообщении. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что будет добиваться лишения Румынии права проводить международные соревнования. По его словам, спорт не должен использоваться как инструмент давления и дискриминации, а действия местных властей он назвал провокацией. Ранее сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в Румынии после заявлений о запрете российской символики. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Рекорд!

Record. Ложь возмутительна, особенно если ложь — это глагол.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
1: Дэнс Радио. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 7 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы — жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. 4 июля в 12:00 в Экспокар на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Первой Азинской 7 4 июля

0: и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
1: И зайки зубки проверим.
2: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.

0: и на дорогах.
1: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
2: И Гитлер, кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заезжай.

0: Рекорд. Реклама.
1: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
2: Алые паруса вместе с Россией. Завтра в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
11: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
5: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
7: Record Dance Radio.
6: Record.
8: Танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти выделят дополнительно 2,5 миллиарда рублей из резервного фонда на ликвидацию последствий наводнений. Деньги направят на восстановление гидротехнических сооружений, расчистку русел рек и строительство временных дамб. Наводнения в Дагестане и Чечне весной повредили жилые дома, соцобъекты и инфраструктуру. С 1 июля россияне смогут оформлять электронные сделки с недвижимостью с использованием биометрии, изображения лица и голоса. При этом биометрия не заменит усиленную квалифицированную электронную подпись, а будет работать как дополнительный способ подтверждения личности. Использовать ее должны все участники сделки, а не только одна сторона. Энтони Ланг, что Швеция, вылетел с чемпионата мира. Футболист сел на газон и от разочарования начал бить кулаком по земле. Позже ему сообщили, что ничьей оказалось достаточно для выхода в плей-офф. Именно гол Эланги помог шведам набрать важное очко и продолжить борьбу за трофей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: А в Гиперленте акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
4: Кроме марки 365 дней, предложение ограничено, не действует в Лента Эконом.
3: Гарантия лучшей цены.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Вообще, тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Что еще можно превратить в тимбилдинг?
2: Все.
1: Прожарку начальников.
3: Совместное увольнение.
1: Лучший тимбилдинг – это не видеться с коллегами вне работы.
2: Тимбилдинг – это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Взять кому-то и перебрать движок.
2: Поели. Чистка обуви после дождя.
1: Ну, совместные занятия спортом.
2: Бег в магазин за пивом можно превратить.
3: Все. Не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Как бы, давайте вот как-то...
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 7 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
5: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Сервис Про.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
11: Караоке с девочками.
12: Дюран.
11: Банкет, день рождения.
12: Определенно. Ресторан-бутик «Дюран». Подробности о всех вкусных предложениях на duran.rest.
13: ООО «Дюран». УГРН 122-16-30-42-388. Город Казань, 18+.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: «Хочу и баста».
1: «Хочу и баста».
0: Мы начинаем.
2: Да, это «Хочу и баста» на рекорде. Меня зовут Венер, всем привет. И сан миссис, и здрасте. Приятного вечера тебе тоже. Как же приятно это говорить, особенно в пятницу, когда впереди выходные, ничего не делание. Ну, в основном, конечно, диванно-кроватный режим всех ждет. Предлагаю облагородить эту пятницу рекордным лайнапом. Кроме того, у меня запланирован еще розыгрыш сертификатов на бизнес-ланч. Не пропусти. А теперь давай пройдемся по трекам. Скоро с тобой послушаем Loud Luxury, Emily Roberts, Love You For Life, один из любимых моих треков. А потом еще вспомним мой 2007-й будет Фиделя Грант и Дакор. Let me think about it. Record mix. Там и добавится необычная галактика от Кунгс и Тафилус Лондон Galaxy. А потом еще одна танцевалка этого сезона Crystallized, John Summit, Inez. Ну и давай параллельно напомню тебе телеграм Казанского рекорда 939-303-101.9. Пиши, как ты? Как там у тебя дела?

0: Это «Хочу и баста», меня зовут Венера. Еще раз тебе привет, череда выпускных. Выпускные. Сегодня в Казани, между прочим, чуть ли не в каждом, наверное, первом заведении общепита празднуются выпускные. Родители сдали по 100 тысяч, школьники довольны, учителя тоже. А заведения общепита, банкетные залы, наверное, еще больше довольны. Мой выпускной. Вот тема сегодняшнего «Хочу и баста». Коротко расскажи, в каком формате он прошел у тебя? Встречал ли ты рассвет? Под какой трек вы говорили в школе «До свидания»? Кстати, подобрал для тебя топ из песен, которые слушали на выпускных в разные годы. Ну, где-то олды поймут, где-то, наверное, нет, но начиналось вот все вот примерно с этого. Потом подъехала Татьяна Овсиенко. А потом были любовные истории, 90 примерно, не знаю, 6-7 год. Там же была наша землячка Алсу, «Последний звонок».
1: Замены кончатся скоро, последний звонок прозвенит.
0: И тут начинается New Wave. Кавер, конечно, Дора на трек «Куда уходит детство». «Мой племянник тусил под Егора Крида», выпускной в этом году.
2: Твой прощальный поцелуй на последней партии, наш волшебный выпускной.
0: Ну, мне кажется, на все времена, на все поколения, баста, конечно, выпускной с «Медлячком».
2: «Медлячок, чтобы ты заплакала».
0: Если вдруг пропустил какой-то трек твоего выпускного, пиши, напиши название этого трека. Если получится, может быть, попробуем воспроизвести его. Телеграм «Казанского рекорда» 939-300-3019.
3: Рекорд Дэнс. Радио.

0: Совместная работа Алока и Халида «Dive into me». Насколько я знаю английский язык, «ныряй в меня» в переводе. Ну, если эта информация тебе нужна. Это «Хочу и баста» продолжается. А тема на сегодня «Где мой выпускной?». Жду от тебя мини-историю о том, как прошел твой выпускной, как встречал рассвет и вообще встречал ли, рад ли видеть одноклассников по прошествии лет или прячешься, обходишь стороной. Кстати, если говорить о расходах, да, это тоже важный вопрос. В среднем по России выпускной в 2026 обходится родителям примерно в 44-46 тысяч рублей. Это для 11 класса. 32-33 тысячи рублей для 9 класса. Эта сумма включает организационные сборы, подарки школе, а также покупку праздничного наряда, обуви и подготовку образа. А еще на корпорат надо скинуться, на ведущего хорошего тоже надо скинуться. Накладненько, конечно, получается, но такое только раз в жизни, поэтому я считаю, что норм. Вот тебе 50 тысяч, иди встречай рассвет. Dance Radio Record.
1: Новый трек на рекорде. Loud Luxury and Emilia Roberts. Love You for Life.

Хочу и баста продолжается. Сегодня говорим о выпускных. В эти дни по России стартовали выпускные пати. Расскажи о том, как прошел твой выпускной. Пиши в Telegram 939 300 3019.

0: Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду.

0: 1наэтаже.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
1: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
2: Роняем цены на газ на АЗС и Леком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Леком. Если газ, то у нас.
3: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
4: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
6: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

Ты слушаешь «Хочу и баста» на рекорде. Сегодня говорим о том, как ты провел свой выпускной. А может быть, это был 95-й, может быть, это был 2005-й, может быть, это 2025-й. В общем, рассказывай, не стесняйся, с кем встречал рассвет. Как это было? Можешь фотки, кстати, накидать тоже в телегу. Пишет Кира: отлично прошел, утром забрала доки у директрисы, а на выпускной не ходила. Не хотелось лишний раз уже видеть ненавистные рожи. Оптимистично пишет Кира. А Марат пишет: мой выпускной классно прошел, катались по городским достопримечательностям на заказном автобусе, потом в школе был праздничный ужин, дискотека до утра. А на следующие сутки у нас был арендован загородный коттедж у озера, жарили шашлыки, купались, тусили всю ночь. Ну, в общем, классика. Ренат пишет: офигенно, за 11 лет так не сближались с одноклассниками, как за тот вечер, тот самый. Я только на втором курсе универа, недавно это было, пишет Ренат. Скучаю, да, школа, грустно. Так бывает, когда слышу песни всякие ассоциативные, да, например, встречаются. Ну, например, Ренат, вот эту, что ли?

Хочу и баста продолжается. С тобой Венер. Тема этой пятницы. Где мой выпускной? Говорим о том, как ты отметил свой выпускной, когда это было и с кем. Телеграм рекорда 939-303-101.9. Айнур пишет: помню, пели сами выпускники и их родители хором и поодиночке, танцевали, показывали сценки смешные, в игры играли, физрук предпенсионного возраста, это важно, важно отметить. Станцевал под песню «Если б я был султан». Айнур, ну зато запомнилось, мне кажется, да? Теперь песня «Если б я был султан», триггер твоего выпускного. Еще сообщение с Телеграм. Я проспал, так как гулял до утра, ну, нормально. Зашел под конец программы и поехал с опозданием на концерт Тимати. И такое было. В Казани бывали концерты Тимати. А потом с опозданием в Корстен танцевал и пил безлимитное вино, безалкогольное, конечно. А вообще было норм, а потом лавки, палисадники и так до обеда. Ну, получается, в любом случае встретил рассвет как нужно. Да, все норм, запомнилось. Кстати, скоро разыграю 2 купона на бизнес-ланч в ресторан Maximilian's. Там ты сможешь обсудить, как прошел твой выпускной, например, ну, не знаю, автопати устроить. Record.

0: Рокфест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
8: Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
9: В ленте. Радиоканал 101,9. Для детей старше 12.

ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ну и так далее. Это Offenbach Miles Away на рекорде «Хочу и баста» продолжается. Предлагаю тебе немножко поиграть. На кону два купона на бизнес-ланч в ресторан «Maximilians». Раз уж говорим сегодня о выпускных, то и тема розыгрыша соответствующая. Ответь на вопрос правильно, преимущественно. Назови главную традицию любого российского выпускного. Три варианта. Проехать на пати-басе по центру города. Встретить рассвет, либо же встретить рассвет второй раз. Пиши ответ в телеграм рекорда 939-303-101.9. Будешь первым верно ответившим. Отдам тебе два купона на бизнес-ланч в ресторан «Maximilians».

Хочу и бас на рекорде. Итак, кому же достанутся два купона на бизнес-ланч в ресторан Максимилианс? Ну, давай узнавать. И первым верно ответил Миша. Миша, я поздравляю тебя, два купона на бизнес-ланч твои, встретить рассвет. Правильный ответ был, да, ну, это главная традиция в России, именно must-have любого выпускного в России, встретить, конечно, рассвет. А, Миша, я тебя поздравляю, аплодисменты в твою честь звучат, конечно, ты красавчик. Кстати, Миша пишет про свой выпускной. О, это было незабываемое чувство, видимо, на жилке. Было где-то на жилке в каком-то задрипанном кафе, пишет Миша. А, фотографии сохранились? Что за задрипанное кафе? Сейчас оно существует? Рассказывай. Ну, а вот в Южной Корее, например, выпускники прощаются со школой оригинально. Да, в Корее очень много всего оригинального. По завершению официальной части с вручением аттестатов юноши и девушки обкидывают друг друга сырыми яйцами, затем обсыпаются мукой. А после этого выпускники, или как их называют еще, пельмешки, жгут на костре школьные учебники и тетрадки свои все. Главное, чтобы не аттестаты. А для полного и бесповоротного прощания со школы они торжественно разрезают школьную форму. Главное, не на себе. А если вдруг заметишь сегодня людей, обсыпанных мукой в Казани, теперь ты знаешь, что это выпускники из Кореи, из Южной. Рекорд.

0: Хочу и Баста продолжается на рекорде. Пара приветов прилетела в Телеграм рекорда 939-33-101.9. Альберт пишет: всем привет, уважаемые рекордсмены. Привет тебе тоже. Хочу передать привет самому лучшему садоводу в мире, моей любимой маме. Пишет Антонио: всем крутых выходных и Дня молодежи тоже завтра. Да, кстати, 27 числа. Молодежь, с наступающим. Рекорд Дэнс Радио. Да, теперь давай о погоде на рекорде. Сейчас в Казани плюс 18, завтра в субботу, 27 июня, в городе переменная облачность. Временами возможны дожди. Завтра прохладнее, кстати, будет, чем сегодня. Обещают плюс 18.
1: Спонсор программы — жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Рекорд. Реклама.
5: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто».
6: Ведь количество строго ограничено.
5: «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
7: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
6: Не оферта.
8: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
9: А в небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru.
10: ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. Огранец 21-59-14-79-93. 18+.
11: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
12: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
13: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

Баста почти закругляется. Говорили сегодня про выпускные. Поздравляю всех, кто сегодня выпускается во взрослую жизнь. Вас ждут великие открытия, эмоции, кредиты и ипотека, на самом деле, тоже, да. На самом деле, шучу. Норм, все будет. Все будет у тебя отлично, и будет у тебя нормальная такая ипотека. Ну, хотя бы семейная. Рекорд Дэнс. Радио.

Хочу и баста на сегодня все. Через час Крем-Хруст Шоу в 8 вечера. Ближе к полуночи слушай Рекорд Пати. Позже Армин Ван Бюрен. Ну а с тобой в этом часе был Венер. Всем супер вечера и крутых выходных. Пока!

Главная танцевальная Россия на связи, в эфире Радио Рекорд. Есть все-таки ощущение, что лето по-настоящему начинается вообще не по календарю, а именно в тот момент, когда наступает пятничный вечер. И у нас очень много попыток буквально каждую неделю. Впереди два свободных дня, наверняка можно никуда не спешить, встретиться с друзьями, выбраться на природу, ну или просто гулять до поздней ночи, выбирать, что хотите. Ребят, именно летом вот такие спонтанные и яркие вечера, которые, казалось бы, можно провернуть вообще в любой сезон, но в теплые, они потом чаще становятся самыми запоминающимися воспоминаниями лета, так что не упускайте ни одного уикенда. И вот вам еще один совет. Лучшие истории редко начинаются со слов «У меня все было идеально распланировано», поэтому просто наслаждайтесь, плывите по течению и ловите момент. Ну а какие планы у вас в эти выходные? Пишите в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Будем планировать под лучшие танцевальные. Расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Trap Mafia, House Mafia Style. No blood, diamond life. Too tough, fast lane. That's enough. Respect. Горячий трек от Sony Fudera. Think about us. Еще услышим Afrojack, Lucas and Steve, Control. А чуть позже здесь Мартин Гаррикс, Repeated. Открой час Алия Фабиан с треком Body Talk. Это рекорд Dance. Лето. Dance.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. О пробках в Казани к этому часу, по данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани оценивается в 4 балла. Локальные затруднения есть. Основные пробки тебя ждут на комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кулгали. Время проезда там 50 минут. Потолкаться придется на Кулгали от Кучка до комиссара Габишева. Там застрянешь на полчаса. Пробка на Борисковской улице, на Давлекеевской, на Новодавлекеевской улице, от Дудинской улицы до моста через железную дорогу. Меньше пробок к тебе и больше зеленых светофоров.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: И Гитлер, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заезжает.

0: станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в «Экспокар» на 1-й Азинской 7. Подробности в автосалоне «Экспокар». 0+.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Инвест Фьючи на рекорде.
1: Всем привет! На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. Давайте мы за 5 минут пробежимся по главным финансовым новостям этой недели. У нас, конечно, очень много было негатива на этой неделе, но начнем давайте мнение макроэкономики. Итак, внешний долг России по итогам мая снизился до 55 миллиардов долларов, и это минимум с лета прошлого года. За месяц обязательства сократились на 2 миллиарда, ну а с начала года уже на 2,5 миллиарда. И для контекста, президент еще в начале июня отмечал, что уровень госдолга составляет всего 16,5% ВВП. Ну а министр финансов Антон Силуанов и вовсе заявил, что страна скоро полностью погасит внешнюю часть задолженности. Так что движемся уверенно вниз, и это вот тот самый случай, когда падение цифры радует. Все же снижение внешнего долга позволяет больше денег направлять на внутренние расходы и повышать привлекательность экономики для внешних инвесторов.
0: Invest Future на Радио Рекорд.
1: Для российских инвесторов неделя после решения ЦБ по ставке выдалась по-настоящему черной. В понедельник, 22 июня, рынок открылся легким минусом, но к середине дня сорвался в обвал. Индекс Мосбиржи рухнул почти на 4,5%, порядка 100 пунктов, до 2300. Это крупнейшее внутридневное падение с 22 года, друзья. Во вторник рынок попытался отскочить, но попытка оказалась совсем робкой. Некоторые назвали его отскоком дохлой кошки, индекс прибавил скромные 0,75%, но уже в среду, 24 июня, рынок снова улетел вниз. Индекс провалился ниже 2300 пунктов, минус еще 1,5%. Ну и, кстати, долларовый РТС обновил годовой минимум. Ну и зафиксируем, что индекс Мосбиржи падает уже 16 недель подряд. Это самое долгое падение в истории нашего рынка. С начала года он потерял уже почти 18%. Ну, то есть картинка, конечно, складывается так себе. Главный триггер – разочарование от заседания ЦБ на прошлой неделе. Я напомню, что регулятор снизил ставку только на 25 базисных пунктов вместо ожидавшихся 50. И намекнул, что дальше снижение будет еще более медленным. При таком жестком сигнале негативная реакция рынка была предсказуема. Ну и добавила нервозности история с Геннадием Зюгановым. На съезде КПРФ он заговорил о перенаправлении банковских депозитов в реальный сектор, и СМИ прочитали это как призыв изъять с банковских вкладов не менее 30 триллионов. Но, правда, уже на следующий день в КПРФ уточнили, что вклады населения трогать не собираются, и напряжение частично спало, но, тем не менее, конечно, осадочек некоторый остался. Ну и добила рынок дешевеющая нефть и крепкий рубль. Brent падала к 77 долларам, к концу недели ушла даже еще ниже, при том, что доллар на российском рынке замедлил рост. В сумме это бьет по экспортерам сразу с двух сторон. Татнефть, Роснефть и Лукойл теряли по 5-7% за сессию. Добавили давление и маржин-колы, то есть принудительное закрытие позиций. Ну, в общем, розничные инвесторы, которые раньше выкупали просадки, теперь капитулируют и фиксируют убытки. Ну а вот доллар на этой неделе показывает характер. Еще накануне, в четверг, аналог его курса на Мосбирже подорожал более чем на процент и впервые с апреля пробил отметку в 76 рублей. В моменте он доходил до 76,5. На канале Invest Future мы предполагали, что это случится как раз-таки во второй половине июня, и, собственно, этот сценарий реализуется. В чем тут причина? Доллар укрепляется ко всем мировым валютам сразу, а триггером стало ужесточение риторики ФРС после прошлого заседания. Рынок теперь всерьез закладывает повышение ставки. Вероятность роста в октябре подскочила до 80% против 50% месяцем ранее. Ну и любопытный момент тут в том, что обычно дешевеющая нефть тянет доллар вниз, но сейчас ожидания поставки все перевешивают. Но у меня на этом все. С вами была Кира Юхтенко. Увидимся ровно через неделю.
0: Invest Future на Радио Рекорд. Реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Номер 111-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 118-774-649-4980. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
0: Рекорд.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса.
2: Чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаш?
3: Ну смотрите, со всей страны съедутся библиотекари. Чего от них ожидать?
2: Никто неизвестно. Не знает. А почему бы не совместить? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение «Осенней лавочки». Начали бы с этикеток. Потом воспоминания группы «Дюна». Поэтому какой библиотечный конгресс? Во-первых, нужен алкоконгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
3: В стране происходит еще более страшные вещи. Одновременно с ним в Тульской области проходит съезд физруков.
2: Ой.
3: Вот там жара как бы. Физруки съедутся.
2: А рядом библиотекарь?
3: Да.
2: А у библиотекарей
3: что-то назревает.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама. Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
4: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. Уграйн 120-160-00-56-261.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком? 790 километр трассы М7.
12: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
13: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
14: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
15: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Крем-Хруст-шоу на рекорде.
1: Самое, что ни на есть, начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов, Хрусталев. Стало быть, все как всегда для тебя по будним дням, а сегодня еще таковой. Мы обсуждаем разные внезапные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Говорят, что Людовик XIV во время своих встреч с послами и прочими там вельможами мог, прямо не отрываясь от разговора с ними, справлять нужду, даже не вставая с места, сидя на специально сделанном для него в стуле с специально монтированным в него горшком. У мировых политиков современности, надо сказать, эта привилегия сохранилась в еще более эффектном виде, потому что они могут прилюдно справлять словесную нужду в горшок голов своих избирателей. Ну что там политики-то? Даже у скромных современных радиоведущих такая привилегия тоже есть. И мы иногда ею пользуемся, как обычно, в течение часа нашей программы.
3: Крем-Хруст-шоу. Русским рэпом займется Минюст. В ведомстве заявили, что за последние месяцы обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей. По словам замминистра юстиции Олега Свириденко, уже в этом и следующем году рэп-исполнителями займутся совместно с другими ведомствами, чтобы вычистить подобный контент из их творчества.
2: Чего? Вычистить из рэпа пропаганду наркотиков, насилия и что там, отрицание морально-нравственных ценностей? Да какой же это тогда рэп? Это не рэп, это просто разговор академика. Обычно.
1: Может, что-то оставят они?
2: Что? На пол вот... Не надо ничего оставлять. Потому что, смотрите, в рэпе, на самом деле, ну, что такое рэп? В рэпе нет никакой мелодии, там никакой музыки даже нет. Там рэп это, ну... Собственно, стук, да, буквально там, говорилка, да, там человек там в рифму рассказывает про свою тяжелую жизнь. И как оттуда, скажите, можно вычистить, там, вычистить мат, наркотики, насилие? Это, знаете, это как вот, я не знаю, это как из сериала «Менты» вычистить Дукалис.
1: А, кстати, там его вычистили, да? Вместе с Ларином. Его и взорвал Данила Козловский.
2: Да ладно, в каком смысле?
1: Ну-ка,
2: ментов?
1: Да,
2: ой, я давно не смотрел. Ну, хорошо, ладно, плохой пример, окей, ладно. Ну, хорошо, а из рэпа вычистить насилие и наркотики, это, я не знаю, это как из «Иванушек Интернешнл» вычистить Рыжего. Там вот этого третьего, его легко можно вычистить. Его, кстати, все время и вычищают периодически. То одного, то другого. А если, скажем, из «Иванушек» вычистить Рыжего и вот этого второго, то это же будет не «Иванушки», а «Шаман».
1: Ну, как бы нет, до шамана не дотягивает все равно. Этот один мелкий,
2: который
1: останется. Какой же это шаман? Так, полушамок.
2: Да. Вы поняли мою мысль? И если как бы из рэпа убрать, что там, наркотики, насилие, мат, а еще и рифму, что очень важно. Потому что, смотрите, когда из рэпа ты убрал наркотики, насилие, там мат, в нем еще остается рифма. Ну, так себе обычно в рэпе, да? То, на самом деле, если убрать еще и рифму, это, кстати, может быть даже интереснее. Особенно в нашем, в так называемом русском рэпе. Потому что, ну, что такое у нас наш рэп русский? Наш рэп — это такой бубнеж голосом провинциала-сельчанина, алкаша при этом, которому дали 15 суток, и который чем-то возмущается, сидя на горшке. Вот примерно так я это слышу. Так вот, если убрать из этого еще и рифму, то это будет просто похоже, как будто под окнами алкаш ночью бубнит.
1: Вот поэтому рифму оставляют.
2: Вот. Но всего остального, там, мата и этого будет не слышно, потому что как будто ему выбили зубы, на самом деле. То есть это как бы, да, это может быть даже интересно. Это может, на самом деле, придать рэпу новую жизнь. Вдохнет в него. А я вот только не очень понял, а они хотят все это вычистить только из нашего рэпа? А скажем, в зимбабвийском рэпе? Там уже можно оставить, все равно вроде как бы ничего не понятно.
1: Зимбабвийским там... рэпом, наверное, уже вплотную занимается зимбабвийский Минюст. И другие ведомства, так сказать, с какими-то еще загадочными другими ведомствами. Совместно они будут как бы...
2: А какими, как вам кажется? Может быть, это... Может быть, Министерство сельского хозяйства? Потому что ведь на самом деле вот то... О чем они поют в смысле наркотиков, это же часто касается и сельского хозяйства. Да, там какие-то сорняки, да?
1: Ну, да, вершки, корешки. Ну, тут, знаете, вот это все-таки, мне кажется, инициатива хорошая, как бы своевременная. Ну, это полумера какая-то, знаете, нам нужно вообще заменить чем-то рэп, чем-то нашим исконно-посконным. Частушки. Вот частушки вот, вот частушки? Наши вот как бы, да,
2: а, из не народа. Совсем кремов. А дело в том, я вам напомню, может, давно эти слушали, в частушках мата больше, чем в разговорах на улице.
1: Ну это же частушки!
2: Да,
1: это
2: они
1: же наши. Наши, да.
2: Но вот я вот частушки...
1: Они добрые.
2: Нет, это безусловно, и учат хорошему. Вот я помню частушку, вы знаете, их много, но вот почему-то мне одна запомнилась на всю жизнь. Она звучит так. «Шел я лесом, песни пел, соловей мне на...» Слово из трех букв «сел». «Я хотел его согнать, он сказал, мать». Так вот, а вот чему нас учит эта частушка?
1: Ну вот, вот что вот нельзя наших птиц
2: абсолютно. И смотрите, и никаких наркотиков, никакого насилия. Все по-доброму, да? Уж в конце концов, что произошло?
1: Ну, кстати, про наркотиков, возможно, есть какие-то намеки. Там, знаете, есть такая частушка. «Из-за леса, из-за гор показал мужик топор». И не просто показал, он его привязал.
2: А он его к трех букв привязал?
1: Да. И из леса, и из-за гор его видно.
2: А пропаганда в действии.
1: А еще насилие есть тоже в пропагандах. А тут, да, мы проходим по деревне в 95-й раз. Неужели нам сегодня никто не даст? Ну, не побьет, скажем так.
2: Ну, здесь это как бы это не насилие. Это же не они насилие. Они... Нет, да. Нет, это наша совсем другая мысль. Это типа не они хотят побить, да? В любом случае, на самом деле, это очень правильная идея. Пора вычищать. И там из рэпа, и, кстати, возможно, из частушек. И знаете, я бы на самом деле еще почистил... Вот помните, такая в 90-х была популярная группа, называлась, дай бог памяти... Young Guns.
1: Слава богу, не помню.
2: Слава богу. Слава богу, что вы не помните, но слава богу, вы сейчас вспомните. Когда я вам скажу хит-строчку, одну из ее суперпопулярных песни в 90-х. Она звучала так. Я даже, по-моему, так и называлась. Припев звучал так. «Кто хочет любви, кто хочет любви, у меня есть 20 сантиметров любви». Так вот, эту песню надо обязательно почистить, и в первую очередь, потому что она просто вводит в заблуждение. То есть я бы вычистил оттуда слова «у меня есть 20 сантиметров любви», ну, потому что это вранье. Я вообще бы заставил эту группу перепеть, там, кто хочет любви, у меня есть 8 сантиметров любви». Для правдоподобия, чтобы не дразнить людей от греха подальше.
1: А они живы, реально? Ну, в смысле, вот физически.
2: Заставить? Посмертно пускай перепоют, пускай, кто их там, дети перепоют. Кто? А у детей там, да, у детей, да, ну, наверное, поменьше, да?
1: Ну, разные дети бывают, наши.
2: Это у рэперы. Ну, у их детей рэперов, наверное, до 100% меньше. Так вот вопрос, серьезнейший, который ставим даже не мы, а кто это предложил это вычистить? Это
1: замминистра.
2: Вот, юстиции, да?
1: Юстиции, да.
2: Вопрос вам, товарищи дорогие. Вот время чистить, вычищать. Что бы ты почистил? Да, из песен, возможно, из фильмов, возможно, из литературы, может быть, из радиоэфиров, может, из телевизионных эфиров.
1: Да, ночью очевидные вещи уже проговорил высокий спикер, там вот про Вячеслав.
2: Вы про меня?
1: Нехорошие. Про 20 сантиметров? Да нет, я про замминистра. Это уже ну, за скобки выносим, да, вот там насилие, там это вот все. Вот. Какие-то конкретные вещи из каких-то продуктов культуры, так называемые. Пишем, это все почитаем.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Жара делает людей беднее, выяснили исследователи. По их подсчетам, высокая температура снижает доходы в среднем на 0,7%, а засуха еще на 1,8%. Причина в том, что люди хуже работают, чаще болеют, падает урожайность и возникают проблемы с водой, транспортом и энергетикой. Ученые предупреждают, что если климатические изменения продолжатся, то в будущем доходы жителей Европы могут сократиться в среднем на 27%.
2: Ого, жара делает людей беднее? Это я правильно понимаю? Это поэтому жители Чукотки такие богатые?
3: Ну, конечно, они богатые. Смотрите, сколько у них оленей. Вот сколько оленей. Не сколько у вас оленей, и у меня один. Да нет. Ну, у них северные надбавки. Туда люди едут за деньгами на вахту.
2: Конечно, что не чукча, то миллиардер. Потому что там холодно. А вот там в жарком Майами, там беднота. И жилье, кстати, поэтому там дешевое. Но что там, значит, по подсчетам ученых, да, высокая температура снижает доходы в среднем там на сколько? На 0,7%, да? А вот тут у меня такой вопрос. А вот, значит, жара делает людей беднее, да? А вот это обеднение, оно происходит как бы вот с каждым градусом? Ну, то есть, как бы ты беднеешь по мере увеличения температуры. Ну, то есть, скажем, там, было плюс 5, у тебя все было зашибись, там, да? В плюс 15, ну, так, там, камси-камса, там, 50-50, да? Еще норм. Там, в плюс 25 вдруг резко все
3: ухудшилось. Нет, 25 еще нормально, вот когда уже 30 уже, да?
2: Да, в 30 уже бомжуешь, да? С какого градуса начинается
3: беднота? Как вот такой.
2: Меня интересует момент. Вот, да, так сказать, парадокс лысого. В какой момент начинается лысый? С какого градуса начинается беднота? С 21 там, очко, наоборот, как бы. С какого градуса?
3: Ну, я думаю, что больше. 21 это достаточно комфортное условие. А вот совсем пропекло, так, знаете, прожарило. Ты пропотел такой, да?
2: Это с какого? Ну, какой это градус?
3: 30.
2: С 30.
3: Чтоб это пару дней подряд длилось. Не, это не разовая какая-то штука.
2: Вот их, значит, не разовая. А если, например, через день будет. Сейчас на самом деле, знаете, что погода определяет? Не потепление, а на самом деле ее постоянная смена. Особенно вот здесь, в наших широтах, да, там плюс-плюс, и вдруг на следующий день там уже похолодание. Так вот, меня интересует, градусы или постоянство, потому что они говорят про постоянную жару. Да, в Европе, вот сейчас, там, в Испании, во Франции, там, в Италии, там сейчас какая-то аномалия.
3: Там,
2: да,
3: капец, как
2: выше 40, это. Там, да, так сказать, там. Да, я так понимаю, что там нищета. Да, у итальянцев Феррари, там, у Ламборджини, да, сварились вкрутую, как яйца, их едят сейчас, да?
3: Ну, знаете, еще как бы, еще очень важно, конечно, человеческий фактор индивидуальный. Потому что вот смотрите, как в прогнозах погоды всегда пишут, да? Там плюс 20 ощущается 18. Во-первых, кем ощущается? Какой-то специальный человек, который выходит такой на балкон, что-то ощущает. 20 вот ощущает.
2: Да, есть. Он, понятно, смотрите, ну ведь на самом
3: деле. Вот как ты ощущаешь?
2: Вот есть. Вот эти люди, которые делают прогноз, как называется, там, гидро, там, да?
3: Метеорологи.
2: Да, да, метеорол. Да, у них.
3: Синоптики.
2: Они не просто же делают погоду объективно, но у них есть специальный человек-ощущальщик. Он выходит. Я вам скажу так: все всегда конкретно. А ощущальщик конкретно, а у ощущальщика каким местом ощущает?
3: Вот, вот.
2: Правильно. Потому что какой есть, да, этим местом задом чувствую.
3: То есть,
2: да?
3: На балкон он выходит в халате, расстегивает халат,
2: да,
3: чувствует.
2: Чувствует этим местом. Вы можете, у вас какое ощущение?
3: Я не знаю, я не могу.
2: У меня тоже нет, я понятия не имею.
3: Сколько сейчас в комнате игрался? Да фиг его знает.
2: Понятия? Нет, потому что вы не ощущальщик. И зад у вас, кстати.
3: Они денег еще нормально зарабатывают, наверное, да?
2: Что?
3: Ну, эти вот, которые ощущаются.
2: Кстати, а если вот, например, он выставил задницу на балкон, а его кто-то, сосед по ней...
3: Лобысь полотенцем мокрым.
2: Как ощущается? Как сколько?
3: Натяг, знаете, как в спортивных раздевалках-то. Гя!
2: Это...
3: О! Тепленькая пошла!
2: Ощущается, как плюс 50!
0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.

0: принято. Куда забрались? Слезайте.
1: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОМВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 46. ОКН 121-59-14-79-93. 18+.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: вам вот что скажу. Я бы еще немножко потратил денег на борьбу с наркотиками в Перу. Ну, хотя бы миллионов
1: сто. Ну, возможно, предлагали. Не берут черти эти перуанские.
0: Что?
1: Деньги? Деньги, да.
0: А почему?
1: Ну, как не берем?
0: Нет, они, может, берут, но
1: у нас сразу, рубли
0: сразу
1: не ходят,
0: тратят на наркотики.
1: А Таджикистан много три года. Это как бы это слезы там, да?
0: Да, но нет, совершенно, абсолютно это ни о чем. Но в Таджикистане... Но, я правильно понимаю, что у нас проблему с наркотиками уже решили? Уже на борьбу с наркотиками у нас уже тратить ничего не надо? Как,
1: ну,
0: да?
1: Понимаете, видите, какая штука? Нужно бить врага на его территории.
0: Правильно.
1: Откуда? А из Таджикистана же тоже идет кое-что там?
0: Нет, конечно. Нет, я хочу просто... А у нас этой проблемы нет. Остался только один. Богдан Титомир. Все.
1: Какое, да? Какое здоровье? Нормально?
0: Не, у него очень хорошо. Больше проблем у нас нет. Да, в этом смысле. Но я вам больше скажу. Конечно, это вот если, что называется, подумать дважды, то это действительно правильное решение. А 400 миллионов рублей на борьбу с наркотиками именно в Таджикистане. Именно в Таджикистане. Потому что проблема наркотиков в Таджикистане для нас, для России, даже важнее, чем проблема такая у нас. Потому что почему? Правильно. Потому что таджики у нас работают. Они у нас подметают, они у нас строят дома. А нам же важно, чтобы только что построенный дом не выглядел, как будто его строил ЖК «Абдолбыш».
2: А? Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Нудистов нужно заставить надеть штаны, считает депутат Виталий Милонов. По его словам, любители публичной наготы – это безумцы с тяжелыми психиатрическими диагнозами, а ни один нормальный человек не должен среди бела дня видеть чужие телеса в общественных местах. Милонов напомнил, что даже Адам и Ева устыдились своей наготы и прикрылись листьями. А те, кто сегодня не стесняется ходить голым, депутат предложил отправлять к психиатру. Там, по его мнению, и головы вылечат, и штаны выдадут.
2: А что, психиатры у нас насильно надевают штаны? Это их профессиональная обязанность? Я просто не знал.

0: Нет, я, конечно, знал, что они насильно надевают как бы усмирительные рубашки. И то это как бы не психиатры, а санитары. Но знаете, я вам что скажу? На самом деле это очень хорошая идея от Милонова. Милонов гений. Отличная идея психиатрам надевать на нудистов не просто штаны, а усмирительные штаны.
1: Это такие, как?
0: Да, то есть двойные штаны, без ширинки. Чтобы нудисту не за что было, если что, потянуть. Такие, знаете, штаны с амбарным замком, и с кодом, и с домофоном. А код, чтобы знал только психиатр. Ну, на всякий случай.
1: Ну, и начальство.
0: Ну, какое начальство?
1: Ну, какое надо начальство.
0: Начальство-то зачем?
1: Ну, то что, начальство...
0: Ну, то есть, если нужно, там будет штаны там снять, что-то проверить, да, так?
1: Проветрить. Комнату.
0: Нудистов нужно заставить надеть штаны. Слушайте, ну идея хорошая, но давайте признаемся, что это утопия.
1: Да, потому что психиатры не будут. У них штанов не напасешься на всех, как бы, нудистов. Че? Ну это в их обязанности не входит, как бы. Ну, как бы серьезно, давайте быть реалистами. Так, давайте... Нет у них штанов, конечно, лишних у психиатров.
0: Это, откуда? Во-первых, а во-вторых, вот сама идея. Ну вдумайтесь, что такое? Нудистов нужно заставить надеть штаны. Нудист в штанах, на минуточку, это уже не нудист. Нудист в штанах — это уже колбасер. По пояс голый.
1: А, то есть он предлагал только штаны надевать?
0: Ну, а как же сказал, только штаны? Я только говорил только про штаны, вы же слышали сами. Нудист в штанах, знаете, это как депутат Влади Калини. Заставить надеть нудиста штаны — это как заставить Милонова купить там 4-й айфон. Это нереально просто. Ну и потом, зачем нудисту штаны?
1: Ну, для того, чтобы он перестал быть нудистом. Вот. Это же мера направлена на борьбу с нудизмом.
0: Правильно. Так вот, и что говорит Милонов? Ни один нормальный человек не должен среди бела дня, да, видеть чужие телеса в общественных местах. А вот тут я не очень понял. А что вот эти вот современные эти гады-нудисты, они скидывают штаны прямо посреди белого дня где-то в общественных местах? Вот скажите мне, Кремов, где вы последний раз среди бела дня видели нудиста? Причем себя исключаем, потому что вы, когда дома без штанов прыгаете, это мудизм, не нудизм, это другое.
1: А где? Дома-то что, никого.
0: Нет, ну а где вот вы, когда последний раз видели нудиста без штанов?
1: По телевизору.
0: В кино.
1: В кино.
0: Ну, значит, Милонов, получается, где-то видел.
1: Видел, да, вот, ну, возможно, встретились с нему. А где? Кто? Ну, какие-то нудисты идет
0: ну, какой-то, там, какое-то нападение нудиста на Милонова.
1: Какое-то,
0: да,
1: что-то вот его. Вот не зря же это, как бы, инициатива сейчас, как бы, в наше непростое время, когда других проблем хватает, возникла. Потому что,
0: Конечно. Значит,
1: и это тоже проблема на нас свалилась. Ну, может быть, не на всех нас, а на Виталия Валентиновича Милонова.
0: Нет, а этого достаточно.
1: Да, конечно.
0: А раз на него, значит, и мы все должны, да, как-то это немножко. А потому что, знаете, ну, я просто грешным делом думаю, что нудисты, они как бы обитают, ну, там, на специальных нудистских пляжах, где их, кроме, собственно, нудистов, никто не видит. А сейчас, с учетом того, что их люди просто там, их вообще и пляжи эти
1: не осталось. А если бинокль есть, предположим, у Милонова,
0: и
1: он их не видел?
0: Тогда штаны надевать не надо.
1: Почему? То есть, подожди, что, вы против того, чтобы на нудистов надевали штаны?
0: Нет.
1: Вот скажи, вы против? Вы хотите, чтобы нудисты
0: надевали штаны? Если есть бинокль, вы же про Милонова. Нет, я лично. А нудист я или он?
1: Нет, ну кто так? Нет, какие-то сторонние нудисты. Третье лицо.
0: И они идут прямо, да, мне вот навстречу.
1: Вы, да? Что, не наденете на них штаны?
0: Нет, конечно, я сам готов насильно.
1: Я себя сниму и надену, да, последние. И трусы надену, и штаны. А я не считается, потому что я не нудист.
0: Ну и что там Милонов сказал, что типа... Милонов сказал, даже Адам и Ева типа устудились ноготы свои, прикрылись листьями. Но уважаемый наш любимый Виталий Милонов, он, конечно, не очень внимательно читал Библию. Потому что да, они, в общем-то, прикрылись, но правда после того, как Адам и Ева нарушили, собственно, Божий запрет. И вкусили, собственно, плод с древа познания.
1: Добра и зла.
0: Да. А потом, после этого, и услышав там глаз Божий, они еще больше устудились и так далее. Но... Знаете, что я вам скажу? Милонов все-таки молодец. Потому что в отличие от Адама и Евы, с древа познаний он плодов не вкусил. За это мы его и любим.
2: Реклама. Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Крем-хруст-шоу.

0: Радио слушают и напрягают уши те, у кого пальцы плохие. А у вас, дорогие наши пишущие радиослушатели, пальцы просто мед. И вы этими пальцами пишете сюда кучу разных сообщений. Кое-что из этой кучи мы сейчас почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости» и «Чего там».
1: Ну, тут у нас была новость, что русским рэпом займется ни много ни мало, а целое министерство юстиции. На предмет очистки его от всякой срамоты там разной вот это, в этом рэпе. Инициатива как бы очень своевременная, ну как бы... Минюст перечислил такие явные вещи, там, насилие, пропаганда нехороших веществ, там, да, вот это вот все, отрицание ценностей. Но есть же еще, есть, во-первых, кроме рэпа, еще есть целый большой шоу-бизнес и поп-культура наша отечественная, да, неважно, фильмы, сериалы, там, что, песни, эстрада, не эстрада. Что еще, как бы, из такого вот неявного нужно вот почистить, скорректировать, изменить, как бы, улучшить, главное. И у людей накопилось, у людей, как бы, ну, вот, наболело все очень много чего. Вот, например, по теме. Я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я бу» и дальше «ду руки твои целовать». Начинается с «я».
0: Это... Еще и шарманка слово есть?
1: Да, шарманка, да.
0: А такие песни вообще... Басков вообще разрешен?
1: Ну, как бы, нет, Басков, да, ну, вот, просто не присматривались никто, как бы.
0: Вот-вот-вот!
1: В лупу так увеличительную.
0: Ну, а да. На Баскова можно в лупу смотреть?
1: Да, нужно.
0: Но лучше только вы, а не да. За. Но на самом деле, это вот поэтому и не присматривались, что все на себя стянул рэп. Весь гнев, да, там потом.
1: А Басков... казалось бы, бирный такой безобидный,
0: конечно.
1: Басков.
0: И пока там все, значит, рэп, понятно, что они там поют всякие гадости, все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков кого-то я и так далее, да? Да, ну, значит, надо, кстати, послушать. Как песня называется? Шарманка?
1: Шарманка.
0: А про что, мне кажется, это пев? Про что можно петь про шарманку?
1: Ну, потому что в России она шарлатанка. Там такие какие-то слова были еще.
0: Кто она? Шарманка? Да. Как это мудро.
1: А? Шарманка, шарлатанка.
0: А в Польше?
1: А как в Польше?
0: У кого шарманка больше?
1: Да. Вот Татьяна пишет. Добрый вечер, господа. Я бы запретила весь реп. Песни, в которых непонятно, о чем идет речь. И просто какой-то глупый набор рифм. А вот помните группу «Мальчишник»? Там в каждой песне все можно было, по крайней мере, себе четко представить.
0: Конечно, разумеется, по, конечно. Ты все четко и конкретно. Я даже помню, да? Дэн залез на нее, не обломался и залез. А Мутабор кричал: «Давай, давай, молодец». Чикса любила Дэна еще больше, чем меня. Она творила с ним такое. Это просто труба. Все понятно, да?
1: Ну, все, все. Смотрите, представляется.
0: Мутабор,
1: да.
0: Труба, все совершенно.
1: Дэн,
0: слышно,
1: на
0: Дэн. Да,
1: а
0: Дэн. Понятно же, что такое Дэн?
1: Да. Все Дэн раньше на нее, было. Мутабор на Дэна, это все.
0: То ли, а сейчас что? Сейчас слово, если мутабор, то в плохом смысле только. Так, ну давайте я почитаю. Ну, а вот львица пишет П, так она себя называет. А я бы запретила песню «А мой мальчик». А вот как вы думаете, Кремов, вот вы небольшой знаток российской...
1: Эстрады.
0: Да, скажем так.
1: Как мы говорим.
0: Да. Вы говорите, что это за песня, которая начинается так. «А мой мальчик». Вот как вы думаете, что делает этот мальчик и почему бы львица П его запретила?
1: А, мой мальчик. А, возможно, эту песню поет мужчина. И когда мужчина поет «Мой мальчик», это уже... Это совсем уже...
0: Нет. Мальчик, на самом деле, он... Ну, вы правы, но не совсем. Мой мальчик е... Чего? Кого?
1: Е... Едет в Тамбов.
0: Правильно. Мой мальчик едет на девятке, и запретила она его за пропаганду. Ну, это слово сейчас нельзя говорить, ну, легкого женского поведения. То есть она в грубой форме, просто у нас это слово сейчас запретили. Знаете,
1: да? На радио, в жизни ты можете
0: его пользоваться. Нет, в жизни нет, конечно. Больше того, явление есть, как же есть, а слова нет. Да, ну вот... Мой мальчик едет на девятке. А что же это за песня такая?
1: Ну что, помните? Ну мальчик едет на девятке.
0: А
1: ну,
0: что плохого? Что там про...
1: Ну это жизнь.
0: А куда он едет?
1: А вот свой, может быть, вопрос в том, куда он едет? Это уже пропаганда.
0: Конечно, это самый главный
1: распущенности,
0: вопрос.
1: Да?
0: Потому что, ну, мальчик, ну, девятка, это вроде не запрещено, да? А вот вопрос, куда?
1: Если ну, мальчик, мальчик
0: а если он туда едет, представляете?
1: А прям туда?
0: Вообще, конкретно туда. Не заворачивая вот сюда.
1: Лыжи настропорил туда, вот, да, вот
0: это. Прямо, а потом оттуда, знаете куда?
1: Сюда.
0: Сюда. Нет, да, я бы запретил тоже. Так, а вот смотрите, вот. А вот Дмитрий Попов пишет. Вопросы житейские пишет. Крем-хруст. Когда.
1: Что?
0: Крем-хруст, когда будете в эйфории на оптиках?
1: Я не знаю. Я уже в эйфории здесь, на стачек.
0: Ну, я-то не пью, чтобы быть, да. Хотя криво.
1: А что, Налтиков эйфория?
0: Ну, а вам-то какая разница, где быть? Вы, у вас... Только не надо на меня так смотреть. И не надо говорить, что вы никогда не были в эйфории на Оптиков.
1: Ну, а Оптиков это что? Это бульвар, проспект.
0: Ну, есть улица на Петроградке, если я, наверное. А, хотя нет, подожди, нет, Оптиков это... Нет, не Петроградка, это...
1: Это на Оптиков.
0: Это старая деревня, по-моему. Я слышу, надо ему позвонить. А, я ему не могу позвонить, потому что плюс 9627 это что? Это Оптиков?
1: Это вот телефон Оптиков, да.
0: Нет, чувак, ну, короче, как вы ответите? Когда будете в эйфории на Оптиков?
1: Слушай, ну, не знаю, ну ты подробнее раскрой тему. Напиши, что плюсы, минусы, подводные камни этой вот эйфории на Оптиков, да? Чтобы я знал, к чему готовиться. А я как бы так, я уже не пацан уже, знаешь, там, не мальчик на девятке. Я серьезно подхожу к этому делу, да.
0: Да, как
1: если ехать, то все знаю.
0: Размер эйфории и Оптиков.
1: А вот еще пишут нам тоже. Тут же люди замечают такие, казалось бы, такие вот совершенно невидные вещи. Укупника надо запретить. Что значит «никогда не женюсь»? Непорядок!
0: Знаете, а мне до сих пор казалось, что укупника запретила сама жизнь.
1: Время.
0: Куда еще? Как еще запретить укупника? Куда?
1: Ну да.
0: Ну куда? Прям вот как?
1: Ну не, ну давайте оставьте уже старину укупника.
0: Нет, давайте его, нет. Давайте легализуем укупника, ну частично.
1: Да, да, с оговорками.
0: Слушай, а что у нас за звук? Че, море? Или что это? А в любом случае, какой бы звук это ни был, нам это значит, что нам что?
1: Типа, валить.
0: Да, но это не значит, что мы сегодня решили побольше, побольше их почитаем.
1: Да.
0: Но у нас правило такое. Слышим звук, уходим, а потом делаем, что хотим.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: И хотя в соответствии с новыми правилами нам нельзя что-то обсуждать и чего-то читать после петуха, но до петуха нам никто пока что не запрещал. Пока петуха нет, еще почитаем ваши сообщения. А, кстати, петух это был или что?
1: Это какой-то, если петух, то как бы какой-то у него с голосом что-то, горлышко простудилось, сосульку с холодную сосал.
0: А петух, который... Ну, ладно. Да, что там пишет?
1: Так, ну, а по поводу того, что вот можно улучшить, и как бы путем, разумеется, что какой-то зачистки в нашей эстраде, вообще в нашей целиком поп-культуре, даже там, ну, в фильмах, там, сериалах, возможно. Но некоторые люди предлагают нам расширить наоборот, как бы такие либералы, я бы сказал. Вот, например, Блендер Задунайский. Привет, парни. Есть еще песня рэпового направления из 90-х годов прошлого века. Называется «Садово-огородный рэп». Исполняют Олейников и Стоянов. Для этого времени достойное было сделано. Рекомендую. Может, найдем в наших закромах?
0: Нет, нет, что-то такое. Олейников и Стоянов просто, ну, во-первых, нужно напомнить, что это не, ну, не самые, как бы, лучшие певцы
1: нет,
0: в России.
1: Нет, не самые очевидные рэперы, я бы сказал. Да? Давайте. Смотрите, так, осторожны.
0: Как называется?
1: Садово-огородный сейчас, рэп. Сейчас. Ну, в случае Олейникова и Стоянова рэп, конечно же.
0: Сейчас. Олейников. А, так. Сейчас. Сейчас, а это можно? Просто понимаете, а это явно не новая песня.
1: Ну, 90-х там, ну, да.
0: Понятно, 90-е, собственно, я Олейникова уже нет в живых. Так вот, у меня сразу вопрос вам, как, ну, не как эксперту, но, может, как человеку с интуицией. Смотрите, половину того, что можно было в 90-х, большую половину, нельзя сейчас. Не может так случиться, что вот то, что в 90-х было нормально в песне, там, садово-огородный рэп, а сейчас, может, там такое огородничество, такое садоводство, может, вырастили такое?
1: Ну, хочется надеяться. Надеяться, что, во-первых, вы успеете вовремя это остановить, все, да, это безобразие, это беспредел. А во-вторых, что все-таки не такие они, ну, такие крутые гэнгстеры.
0: Да. А что это за звук? А, подождите, что это? Что-то это не, что-то не то играет. А, почему-то у меня... Это другое радио. Я тут слушал. Сейчас, вот, я нашел. Так. Реально, смотрите.
1: О, гэнгста настоящий, тру.
0: А почему Олейников черный? Са-са-са-са, сейчас можно говорить?
2: Ты, чувак, переглотался колес.
0: Ой, я же говорю.
2: Как увыркался до слез.
1: Да, все, расходимся.
2: Я говорю, ты как сахатый свиреп. Послушай наш садово-огородный рэп. Если же не вкать тебе чернуху толочь, если ты по жизни оттянуться не прочь, ставь полный рост среди картошки и реп. Слушай наш садово-огородный рэп.
0: Вот!
1: Старая школа.
0: Знаете,
1: это демонстрационный отрывок.
0: Да, там хватит, да. Я думаю, что сейчас рэперы немножко, да, приуныли. А знаете почему? Потому что вот эти вот мужчины, мужики, а уже дедушка, да, они поставили в этой песне вопрос, который ни один рэпер не ставил. Они разграничили две важнейшие, две разные вещи. Рэп и реп. Там же было сказано, что...
1: В сфере картошки и реп. И реп. Мы читаем, да, свой
0: вот
1: садово-огородный рэп.
0: Вот,
1: в этом... но зарифмовали все. Да?
0: Безусловно, но именно в этом и проблема нашего рэпа. Наш русский рэп — это, к счастью, не рэп. Это реп. Да? В хорошем смысле. И вот если те, кто предлагает его сейчас там запретить, почистить и так далее, просто рэп официально переименовать в реп. Ну, в смысле, что в репу, в родительном падеже, ну, да? Чтобы мы, да, ведь хватит этого рэпа, надо реп, репу.
1: Возрождать, вот, конечно. И вот тоже про что нужно, про возврат корням вот пишет нам.
0: Да, да. Я пока, давай читай.
1: Привет, КХ. А как же поговорка «из песни слова не выкинешь»? Считаю, что не надо из старого ничего трогать. Тем более достояние, частушки. А новых рэперов под цензуру. Не успели они оставить след в истории. Не повезло, не фартануло.
0: Поэтому новых туда, а вот этих сюда. Вот.
1: Петухи орут, рэперы читают. Просто сно качает.
0: Давайте мы тоже.
3: Драйв на скорости 70 треков в час. Это

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
7: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
8: И зайки зубки проверим.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
13: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
14: ОМВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. ОГРН 21-59-14-79-93. 18+.
15: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей. Под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Караоке с девочками.
18: Дюран.
17: Банкет, день рождения.
18: Определенно. Ресторан-бутик «Дюран». Подробности о всех вкусных предложениях на duran.rest.
19: ООО «Дюран». УГРН 122-16-00-42-388. Город Казань, 18+.
4: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Сейчас появится такая татуировка на лице, да, небольшая?
1: Ну, нет, ну зачем это совмещать? Замените лицо иноагента Моргенштерна полностью на лицо Киркорова. И хотя и Шабан, в принципе, это уже сделал.
0: Да,
1: ну, тут... Да. Поют ему, подпевают иноагенты в его клипе. То есть они теперь перевоспитались.
0: Да, это хорошо. Но тут, конечно, в этом потоке как бы креатива, тут важно, знаете, не совместить лицо иноагента Макаревича с лицом певицы Нюши, например. А то у певицы Нюши будет борода. Это уже как-то, ну, не очень хорошо, это как Кончита
1: Вурст. Может быть, наоборот, у иноагента Макаревича не будет бороды, как у Нюши. Вы это не учитываете, этот факт?
0: Да, согласен, да. Тут как тут поиграть есть чем. Ну, а если, например, совместить лицо иноагента Дудя с Ксенией Собчак, то от лица вообще будет не оторваться. Уже даже интервью не нужно. А если, смотрите, если иноагенту этому Максиму Галкину с помощью искусственного интеллекта присобачить лицо Олега Газманова, то это будет вообще контент, огонь. Потому что, смотрите, Галкин же он высокий, да, Газманов он такой совсем не высокий.
1: Но спортивный.
0: Да.
1: А Галкин нет.
0: И тут будет как бы... Что? Ну, в любом случае, хорошо.
1: Я просто как бы не нужно Газманова вот сюда приплетать. Просто пускай Галкин делает шпагат, как Газманов. Или сальтуху крутит, как бы. С помощью искусственного интеллекта. Галкин.
0: А Газманов
1: он отдохнет.
0: Ну, интересно. На самом деле, это потрясающая идея, конечно. Вот удивительно, что такая идея не пришла в голову, знаете, в 30-х, когда, вот, знаете, не просто расстреливать врагов народа, а, например, расстреляли там Мирхольда, да, в каком-то, в 40-м, да, режиссера. А потом с помощью, потом его просто притащить, да, уже труп в МХТ, да, и пусть лежит в театре, потому что, ну, труп врага народа уже как бы служит, в общем, не опасен, да. Можно с ним сфоткаться еще. Я бы, знаете, что сделал? Я бы вообще потрясающий день. Я бы с помощью искусственного интеллекта, я бы еще Мавроди оживил. Но не того, который всех развел, а такого правильного, то есть, который, например, не разводит, а жонглирует, например.
1: А возможно, Мавроди где-то скрывается, и он жив. Есть такая теория.
0: И?
1: Он где-то там...
0: А это при чем здесь?
1: Что-то где-то...
0: В смысле того, что оживлять не надо?
1: Да, не оживлять.
0: Хорошо, ладно, тогда я бы оживил с помощью ИИ Ленина. Но правильного Ленина, не чтобы революцию делал, а чтобы, например, стал депутатом. И как вот Милонов, чтобы ходил по борделям и боролся с проститутками.
1: А возможно, Ленин и ходил. Крупская, может, что-то от нас скрывает, возможно. Ну, боролся в целях борьбы, как бы. Все это не понять, как бы.
0: Нет, ну, хорошая же идея оживлять при помощи искусственного интеллекта, да, правильных, вот, как бы, людей.
1: Проверенных.
0: Проверенных, да. И пускай вот, да, иноагент, но чтобы рты у них были хорошие. А не вот это.
1: Хорошие рты? Столько вопросов у меня, ну да ладно.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Кении двух женщин избили после обвинения в краже пенисов. Один из мужчин заявил, что его половой орган исчез после разговора с местной жительницей, после чего ее обвинили в колдовстве и жестко избили. В тот же день еще одна женщина подверглась нападению после похожих жалоб. Как отмечают СМИ, причиной стал так называемый синдром Каро – психическое расстройство, при котором человеку кажется, что его половые органы уменьшаются или исчезают под воздействием колдовства. По делу уже задержаны 10 человек.
2: Подождите! То есть что? Получается, наши люди, что, зря себе член увеличили? Потратил 100 тысяч, а это был просто синдром Каро? А так на самом деле было там 24 сантиметра целых, да?
3: Ну, возможно, да. Но а еще как? И увеличил.
2: Слушайте, господи, вот каждый день узнаешь что-то новое. Вот вы знали про синдром Каро?
3: Нет, впервые. Я подозревал, что он существует.
2: А синдром Каро, это от слова какой? Кора? Может, типа, знаете, у меня член там 6 сантиметров, вот это кора.
3: Да что вы, это ерунду какая. От слова «короткий». Даже слово «короткий» сократили. Видите, насколько все плохо. Не целиком, а просто «коро» и все.
2: Настолько все плохо, что я хочу обратить ваше внимание, что это в Кении. То есть даже в Кении может казаться, что у тебя половой орган уменьшился. Это, извините, там, где у людей органы по колено. Даже там, что уж говорить про Китай. Там вообще такая кора, такое «коро».
3: Где-то я читал, что это стереотипы. Китайцев все уже нормально стало.
2: Да, то есть технологии, новое поколение. Чанган, да? За счет Чангана прибавили несколько сантиметров. А что у них? Ну, значит, ну смотрите, ладно, корос кором, окей. Значит, но тут вообще на самом деле бог с ним, с этим синдромом. Но там же что? Тут же дело-то в другом. Там было сказано, что тут, значит, этим кенийцам, да, значит, им показалось, значит, у них уменьшился, да?
3: Или

0: вообще с целиком.
1: Точнее, это синдром нам говорит о том, что, так сказать, уменьшился. Но в этой-то новости тут же совсем другое. Тут же, смотрите, значит, избили женщин. А новость в чем? Значит, как было сказано, в Кении, значит, двух женщин там избили после обвинения в краже пенисов. Я хочу обратить ваше внимание. В краже? То есть там... Тут это ему не показалось, что там просто пиписька исчезла, а ему показалось, что ее украли. А это уже не просто, знаете, там кора, это коро со взломом, это уже другой синдром. Это не исчезновение пениса, это его похищение. И тут я не очень понимаю, вот раз есть такая проблема похищения пениса, а как вот он думал, что она у него его сперла? Это типа ножичком подрезала? И тогда у меня серьезный юридический вопрос. А это вот, если у тебя пенис ножичком, это считается карманная кража? Ведь член же как бы можно похитить через карман, бывает же он там свернется так, да, как и карманник члена...
0: Ну, случаи были, ну, почему так происходит, наука умалчивает.
1: А если, вот скажите, вот все-таки, вот если, например, член похитили дома, это ограбление?
0: То есть, вы имеете в виду без магии?
1: Да.
0: Это, возможно, только в вашем кража. Случае.
1: Он же на кражу жалуется. Не, вот знаете, вот если в трамвае, да, вот маленькие украли.
0: Откуда это в тени трамвая?
1: Да, ну там только члены, согласен. А если, например, вот серьезно, вот если откровенно на улице подошли с ножичком, типа, пенис есть, а если найду? Это уже же грабеж, да?
0: Как бы. Ну, это да, когда вот с ножичком. Но тут есть шансы убежать. От колдуна не убежишь.
1: А как он это представляет? Что это такое? Это как? Что там случилось? Что?
0: Ну как, подошла женщина, говорит, покажи писюн. Он такой, ну в Кении нравы такие, простые такие,
1: люди свободные. Добрые.
0: Да, да. Там... Она такая, знаете, как фокусики, на него платок накидывает, такая, ахалай-махалай, сяськи-масяськи, жух, скидывает платок, а пениса нет. И она радостно хача убегает. А без писки, ты без писки, ты без писки. Посмотрите, он без писки.
1: У вас такой случай был, похоже, да, что-то знаете слишком много. Правильно. Ну, скажите мне, вот объясните мне, а каково это синдром коро? Вот, да, ведь как там, да, это когда тебе кажется, что у тебя исчез член. Вы знаете, вот я на самом деле задумался, а действительно ли это так плохо? Потому что, ну, нет члена, одной проблемы меньше. Помните, кстати, старый советский анекдот, да, когда там собрание в колхозе, там председателя нет, там запаздывает, народ волнуется, там, да, значит, полчаса нет, час нет, и вдруг, значит, он вбегает, подходит там к столу, снимает шапку, и со всей дури шапкой об пол, и такой, все! Одной проблемой меньше. И такой, народ, что, корма завезли? Да нет, стоять перестал. Кстати, это...
0: На эту тему есть еще такая русская поговорка. No woman, no cry.
1: Ну, в этом случае, no penis. Ну, край. Ну, так что? Вот, слышите, вот...
0: Все, приехали, да.
1: А уже нету... А как вам кажется, это те, которые забирают с наручниками или под ручки?
0: А вы как-то деградируете?
1: Разумеется, это разные. Те в белых халатах, эти в обычных. В любом случае, нам пора.
0: Пора.
1: И Кремов уже надел свое. Что вы надели, кстати?
0: Ну что, ну вот надел что? Надел, чтобы срамоту прикрыть. Так, чисто. Рубище. Все, бонжур.
1: Все, товарищи дорогие. Но не все только в том случае, если вы, как порядочные подписчики, заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
0: На вас также тьфу, господин.
1: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за один час. Это Рекорд Мегамикс.

0: Рекорд. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина. Полторая 6. Украина 121. 59. 14. 79. 93. 18+. Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
1: Микс из главных треков недели. Это... Мега Мега Микс. Рекорд Мега Микс.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
1: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОМВ Берег. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Украина 21-59-14-79-93. 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Классика рекорда с MC Женом.
1: Всем привет! С вами MC Жан, и в течение ближайшего часа в эфире Радио Рекорд вас ждут лучшие танцевальные электронные хиты всех времен и народов в программе «Классик Рекорда». Нашу программу открывает «I Need Your Love». Этот трек Кельвин Харрис и Элли Голдинг выпустили в 2013 году как седьмой сингл с альбома «18 месяцев». И это не просто хит, а настоящий рекордсмен. Благодаря ему Кельвин Харрис стал первым артистом в истории UK Charts, у которого сразу 8 треков с одного альбома попали в топ-10. А вокал Элли Голдинг тут такой хрупкий и воздушный, будто она поет не в микрофон, а прямо тебе в ухо. От этого мурашки по коже даже в самый жаркий день. Так что подпевайте, ловите тот самый вайб-класс, классики рекорда, ради которого мы и собрались. Впереди еще куча хитов, не переключайтесь.
0: Классика рекорда

0: up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at.
1: Вы слушаете классику рекорда с MC Жаном. Для вас звучат убойные EDM-хиты. И теперь держитесь крепче, сейчас пол уйдет из-под ног, потому что в эфире легендарный Keep on Rising от Яна Кэрри и Мишель Шеллерс. Говорят, если не подпрыгнуть хотя бы раз на строчке «We gonna keep on rising», то диджей где-то в параллельной вселенной горько вздохнет. Сингл вышел в 2008-м и моментально стал гимном вечеринок. Бодрый бит, цепляющий хук и тот самый вайб, когда кажется, что ты способен на все. У песни столько ремиксов, что можно устроить отдельный марафон на сутки. Версии от Фидели Гранде и Джерри Роперо, а также других мастеров превращали Keep on Rising то в космическую одиссею, то в ураган на танцполе. Мы слушаем версию рекорда.
2: Классика рекорда.

Классика рекорда.

0: Record. Реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
2: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
4: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
5: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
6: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган.

0: Классика рекорда с MC Жаном продолжается. Я приветствую всех тех, кто к нам присоединился. И сейчас наш эфир наполнится энергией от убойного танцевального хита под названием «Falling». Это Фидели Грант и Нильс Гёсбрук. Год релиза 2015. Трек вышел в феврале и сразу дал понять. Эпоха мощного хаоса еще не сказала свое последнее. Бум! Фидели Грант прославился еще в середине 2000-х с хитом «Put your hands up for Detroit». И Фидель, и Нильс из Нидерландов. А голландская электронная сцена — это как школа волшебства для диджеев, откуда выходят только те, кто знает, как управлять ритмом. Так что если сейчас ты на танцполе или хотя бы у себя на кухне, поднимай руки. «Falling» не прощает равнодушие.
1: Классика рекорда.

С вами Сюжан и Классика Рекорда. И, пожалуй, самое время поздравить всех выпускников и пригласить их на огромную питерскую крышу, где мы встретим закат под красивую электронную танцевальную музыку на фестивале Suanda Music Rooftop Open Air. Я начинаю свое выступление в 8 вечера, не опаздывайте. А Классику Рекорда продолжает Бенни Бенасси и Гарри Гоу. Вот такое кино. Их бомбический трек называется «Синема».

0: Рекорд. Реклама.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
3: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
2: Не оферта.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 4 июля в 12.00 в Экспо-кар на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспо-кар на Первой Азинской 7 4 июля 2026 года в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспо-кар на Первой Азинской 7. Подробности в автосалоне Экспо-кар. 0+. Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
7: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
8: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: 0+. Реклама в Казани. 500-54-20.
10: Так, ярко.

0: Программа Рекорд Классик сегодня завершает The Prodigy с композицией «Smack My Bitch Up». Это культурный ядерный взрыв 1997 года. Это тот случай, когда название песни стало мемом раньше, чем появились мемы. И если бы у этой песни был статус в соцсети, то было бы написано «В отношениях с приличиями все сложно». А эту классику рекорда и другие выпуски вы можете найти в нашем телеграм-канале, плейлисты «Радио Рекорд», а также на сайте www.radiorecord.ru или в мобильном приложении. Качайте, если у вас его еще нет. Услышимся через неделю. Я люблю вас, ваш MC Жан. Встречайте Рекорд Пати и Тима Вокса.
1: Классика рекорда.

привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, пятничное, имя которому рекорд-пати. Друзья, если вдруг вы не знаете, чем заняться в ближайшие 120 минут, смело включайте погромче радио рекорд и давайте танцевать вместе с нами, раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, ну и, конечно же, ловить мощный плюс-вайбик, превращая вашу домашнюю вечеринку в рекордную посредством нашей радиотусы рекорд-пати. Итак, прямо сейчас я призываю всех вас начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке рекорд-пати. Record.

0: Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
0: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Сказать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более сотни. Выбрать есть, из чего, благо, такая опция имеется. Ну и, конечно, ищите интернет-поток Пати 24 на 7, ведь он является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая еще прямо сейчас, 90 минут, звучит здесь на Рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто».
0: Ведь количество строго ограничено.
1: «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
0: Не оферта. Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

Прежнего приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, друзья, я надеюсь, что у вас у всех присутствует отличное настроение, потому что пятница, плавно перетекающая в субботу, по крайней мере, в центре России. Ну и за окном, я надеюсь, у вас хорошая погода, а значит, можно устроить даже open-air под рекорд-пати. Кстати говоря, главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается этой осенью, где нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста: Ронски Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Все это состоится 16 октября в Москве в VK Stadium, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Welcome, что называется. Вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru/18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати». Рекорд.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, у нас есть прямой эфир Радио Рекорд. Выбирайте, что вам больше нравится, танцуйте под то, что вам больше нравится. Ну, а прямо сейчас давайте подвигаемся здесь еще 30 минут на радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента свежего в виде записи шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Крем Хрусталев, вейкаперы, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лис, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати и еще много-много чего интересного. Ловите в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Меня же в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Жду вас у себя в телеге одноименной. Всегда заряженных батареек вам желаю. Ну и адьос, амигос. Пока. Рекорд.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.

Рекорд Клаб. Армин ван Бюрен.

101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.